Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio.
2: Для лиц старше 16 лет.
0: Реклама.
3: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

гулять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь абсурд, от сорта секса с перекуром.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет. Love Radio.

люди, поезда, в другие города. Не нужно лишь

0: пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: меньше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Артик Асти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.

0: 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Начинают этот день вместе с тобой. Давай, просыпайся потихонечку. Конечно же, утро с чего нужно начинать? С чего-то приятного. Значит, с извинений перед таксистами. Я прям прочувствовал на себе сегодня, что каждый раз, когда включается бесплатное ожидание, да, для пассажира это стресс, потому что, ну, с другой стороны, ну, что там, 20-30 рублей. Для таксиста оказалось, что это в первую очередь стресс. Пару раз я уже упускал момент, когда ты думаешь, ну вот смотрите, каждый раз я перед тем, как выйти, вызываю эту самую машину, едет она целых, ну, 8 минут, ты, соответственно, спустишься спокойно, еще будешь ждать и мерзнуть. Конечно же, лучше вызвать заранее, пока еще собираешься. Вызываешь, водитель будет через 30 доль секунды. И вот, пожалуйста, он уже здесь стоит, тебя ждет, ты к нему приходишь и чувствуешь, что в машине висит легкое напряжение. Как-то обычно тебя про твою точку спрашивают чуть более открыто, а тут на тебя прям смотрят, угу, понятно. Че, проспал, наверное. Хотя для таксиста, когда это вызов в 6:30 утра, вполне себе возможно, он думает, что кто-то нарколептичный. Это человек, который засыпает в моменте, который может отключиться в секунду. Наверное, просто проснулся в 6:30, тыкнул на кнопку, вызвал такси и спокойненько, мирно себе уснул. Столько стресса дает 6:30 утра. Мы этот стресс будем нивелировать ближайшие 4 часа. Присоединяйся, слушай классную музыку вместе с нами и никогда не стрессуй. И не опаздывай, не включай бесплатное. Не, бесплатное ожидание, пожалуйста, включайте. Главное, платное не включать. Ну а впереди наши треки, под которые мы просыпались. Также разберемся, что там по звездам. Хорошее что-нибудь они нам на сегодня написали, прописали. Сейчас будем расшифровывать, через полчаса обязательно вам выдадим. Ну а начнем час вместе с Loud Luxury и Zahara. Это Colorado. Ну давайте будем просыпаться. Всем доброе утро.

0: Карма!
1: Карма! Егор Крид и Артик и Асти здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, мы продолжаем и переходим к нашей рубрике Morning Routine.
2: Прямо сейчас мы поставим вам пару треков, под которые мы сегодня просыпались. Вот то, что звучит, это обычно. У нас периодически, когда мы хотим вас раскачать, мы ставим именно эту подлогу. Но сейчас мы поставим треки, которые будили именно нас, и которые вы заберете в свои плейлисты. Абсолютно нетипичные, которые никогда вы больше не услышите в эфире.
1: Ну и вот, знаешь, раскачать, наверное, как-то не совсем подходит. Только если речь про лодочку посредине озера.
2: Про лодку вашей души, если вдруг она находится где-то в... штиле, немножечко ветром надуть ее паруса.
1: Короче, я посмотрел на погоду сегодня в Москве. Я напомню, для тех, кто, может быть, не в курсе, сообщу, что прямо сейчас у нас 6, что ли, градусов. Подожди, прям вот точная погода в Москве прямо сейчас. 6 градусов, да. И как будто бы осень снова вернулась и вступила в свои права. И подумала, почему бы нам тоже вот не сделать некую ретроспективную такую музыкальную отсылку.
2: Это печально. Если все, что было экстремальной жарой, было летом, означает, что лето уже прошло, и вот уже осень.
1: «Засыпят листья» в исполнении Светланы Рязановой. Композитор Вячеслав Добрынин, автор слов Владимир Дюнин, 1974 год.
3: Совсем недавно цвели закаты, светла от звезд, ночь летняя была.
1: Вот это вот пару дней назад.
3: Но разве мы

0: Наверное.
1: Все то, что было между нами.
2: Ну, вообще, вполне себе фанк такой советский.
0: Хочется, чтобы была нарезка из какого-нибудь служебного романа под это. Везде
1: скоро все свидания. Так много листьев.
2: А я вот думаю, наверное, вот «Осенний марафон» фильм.
0: Может,
2: вот его.

0: не могу. Нравится так мне советская эстрада, конечно. Как это такой свет в этой музыке есть?
1: Конечно, это легкое. Хочется о любви говорить.
2: Горит, наверное, не осень, горит все то, что было между нами.
0: Ну, тоже простые тексты, понятные для понимания. Светлана Рязанова «Засыпят листья». 1974 год. Ретроспективный звук в эфире «Лав Радио».
1: Пытаюсь этот диалог себе представить. Да, Марина Евгеньевна. Не осень это горит. Между нами.
0: А у тебя что сегодня?
1: А я хочу напомнить, что в городе вообще-то не осень. Напоминаю, что лето здесь, вот оно, на пороге уже как бы должно быть. И мы должны его потихонечку притянуть. И сама песня, она тоже такая печально-мечтательная. Немножко подходит под пасмурный летний денек. Он должен прийти, обязательно должен с нами случиться. Ума Турман не зря писала эту песню, чтобы она притянулась сюда лето.
0: В городе лето.

0: вечернее шоу «Красавцы Лав Радио», наша рубрика «Morning Routine», в которой звучат песни, вдохновляющие нас, лично нас по утрам. Светлана Рязанова и песня «Рекомендация» от Ярослава Парамонова.
1: Про осень, а вот про лето в городе лето – это Ума Турман от Кирилла Данилова.
0: Всем доброго утра. Здравствуйте. Мы начинаем наше шоу.
2: «Красавцы Лав Радио» пришли возбудить. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8-938-53-59-59-3.

0: Иду ко дну.
1: Это «Красавцы Лав Радио». Мы переходим к астромониторингу. Что же приготовили звезды на предстоящие сутки, нужно выяснить незамедлительно.
2: Все было расшифровано. Начинаем.
1: Давайте, стартуйте, коллега.
3: Овны.
2: Овны, не останавливайтесь на полпути. Еще рывочек. Один рывочек буквально, и вы получите то, о чем давно мечтаете.
3: Тельцы.
2: Вы будете расслаблены как никогда. Любые трудности примите спокойно и достойно.
3: Близнецы.
1: Важная новость может поменять ваши планы к лучшему.
3: Раки.
2: У вас все получится, если вы заручитесь поддержкой близких.
3: Львы.
1: День экспериментов. Самое время заняться тем, что никогда не делали раньше.
3: Девы.
2: День будет полон сюрпризов, как приятных, так и не очень.
3: Весы.
1: Сегодня все будет складываться в вашу пользу.
3: Скорпионы.
2: Хорошее время для внутренней перезагрузки и честного разговора с собой.
3: Стрельцы.
1: Посвятите день или вечер культурному досугу. Сходите в музей или на выставку.
3: Козероги.
2: Сегодня возможно недопонимание между близкими людьми. Вам придется улаживать конфликты.
3: Водолей.
1: Вам будет полезно сменить привычный маршрут или формат общения. Сделайте так, как никогда не делали.
3: Рыбы.
2: Не пытайтесь быть хорошим для всех. Сосредоточьтесь на своих желаниях.
4: Красавцы. Лав Радио.

0: новой ролью после мажора из фильма «Анора». Марк продолжает активно сниматься, у него есть различные роли. Вот теперь заполучил еще себе роль в фильме «Щелкунчик» выходит. Но правда, судя по всему, это будет не экранизация, потому что Марку досталась роль Франца, сына мадам Дроссельмейер, которую сыграет Светлана Ходченкова. А была мадам Дроссельмейер какая-то некая в «Щелкунчике»?
1: Ну, был Дроссельмейер. А мадам Дроссельмейер я как будто бы не припоминаю. Ну, если балет вспоминать. Там иногда все смешивается.
0: Ну вот, по сюжету герои оказываются связаны с постановкой «Щелкунчика» в Мариинском театре, пока сам Чайковский переживает сложный период жизни, пытается закончить балет.
1: То есть это не сама история про «Щелкунчика». Крыса большую мы ждем только костюмированную.
0: Ну или какая-то... Кому роль бы досталась крыса? Скорее всего, будет какой-то персонаж такой. Ну, явно должен
1: быть. Из искусственного интеллекта создадут, наверное, в наши дни.
0: Почему?
1: Знаешь, что было бы прикольно? Чтобы снился герою главному во снах крыс большой трехглавой. И он приходил, и что-то там ему говорил, какие-то вещи.
2: Ты должен сыграть это.
0: Я понял, что я глубоко травмированный человек, потому что когда ты сказал «снился», я думаю, так, номер снился.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы ЛАВ Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Халид и Алок, Dive Into Me, в эфире Love Radio 744 столицы, Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов, красавцы с тобой.
1: Может, отдохнем немножко?
0: Давай, все. Самый... Все, стой, выдыхаем. А, или ты имел в виду что-то другое?
1: Да нет, я поспать хотел просто, поэтому вырубай обратно, да. Просто в мире прямо сейчас растет самая простая вещь под названием сонный туризм, и его популярность невероятна. Чтобы ты просто куда-то поехал и не куда-то лез на гору, не ходил по достопримечательностям, вот просто поспать.
0: В 6 утра. 6 утра, 6:20 заедет автобус за вами, и вы сядете и поедете. А
1: никаких
0: ты такой, у меня завтрак в 7.
1: У меня кровать. Sleepcation это называется. Сонный отпуск от sleep и vacation, которые по-английски означают те самые отпуска. В общем, есть несколько специфических вариантов, как это может происходить и что предоставляют нам для такого отдыха. Первый — это медицинский аспект, когда в сонный тур входят консультации специалистов по сну, трекинг сна и разбор привычек клиента.
0: Хорошо.
1: То есть и поспал, и у тебя выявили проблемы, предложили пути их решения со сном.
0: Кислородный коктейль, электрофорез не входит туда. Просто вот все это уже похоже, как бы, ты понимаешь.
1: Ну, хороший. А почему? А почему бы не съездить в санаторий?
0: Ну, это санаторий.
1: Но вот есть второй вид. Это технологическое направление, когда путешественнику предоставляют кровать с датчиками, которые регулируют комнатную температуру и температуру самого матраса. Шум, свет регулируют. А также утром демонстрируют результаты сна. То есть все максимально четко,
0: кстати,
1: считывается,
0: интересно,
1: и под тебя подстраивается.
0: Это вот каждый раз, когда начинаешь заниматься спортом, включаешь эти часы электронные и такое, вот эту тренировку выбрал. Потом интересно листать свои отчеты. А тут ты такой, пойду спать, и с утра... Отчет. Классно. Глубокий сон. 2 часа.
1: Я надеюсь, да, что ты просыпаешься, у тебя экраны на телевизоре просто выспали великолепно. 97 баллов.
0: И выбираешь следующую песню, пацан. Но я, кстати, давно мечтаю попасть вот в такой тур. Если есть какие-то у вас предложения, скидки, вы скиньте нам на 915-13-166.
1: Еще. Легенькая заманушка. Вот тут просто рассказывает женщина, что раньше обожала активные поездки с восхождениями. Однако, ну, просто ради интереса забронировала себе сонный тур. Проспала 16 часов подряд, встала с кровати, чтобы
0: поесть,
1: позавтракать,
0: да,
1: и принять ванну. А потом опять уснула.
0: Обычно.
1: А? Заманчиво.
0: У меня Новый год в родном городе так проходит всегда. Каждый раз.
2: Красавцы Love Radio. Пришли.

0: Дикей, Алекс Алта, One and Two, в эфире Love Radio 750, столица. Доброе утро всем.
1: Ну как вы? Как ваше утро начинается? Так, я не очень понимаю, что делать с этой погодой. Я не очень понимаю, как, что должно произойти, чтобы нас вернуть обратно, потому что не существует идеального варианта. Мы жалуемся, когда нам жарко, мы жалуемся, когда нам холодно. Где-то есть золотая справедливость, хочется сказать, не золотая середина.
0: Осень золотая вот есть, mm-hmm. Она точно как будто бы наступила. Но обещали же, что четверг будет самый холодный.
1: А, все, мы в низине.
0: Но в яме. Как будто бы... Да прообещались, потому что пятница и суббота 5 градусов днем, воскресенье 7, и вот только потом мы пойдем к 12, к следующей субботе. Ну, то есть 2 недели минимум холодов еще. Поэтому вот если, кстати, рекомендация, если вы хотели приехать и погулять по Москве, посмотреть достопримечательности, самое время сейчас.
1: Или, и не забывайте, что для коммунальщиков самое время отключить горячую воду, чтобы еще и не греться в теплом душе.
0: И вот под эту музыку.
1: Да-да-да.
2: Отключайте!
1: Вот под нее можно греться.
3: Красавцы, Love Radio. Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
4: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
9: Столько условий.
10: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-Радио-чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00. Категория 16+.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Импортная продукция может стать дороже. На дорогах столицы появятся новые знаки. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. Все импортные товары могут стать дороже в России на 30-50% из-за новых правил ввоза. Как пишет издание Forbes, уже с 1 июня поставщиков из стран Евразийского экономического союза обяжут заранее платить НДС и акцизы еще до пересечения границы. Система внедряется для борьбы с теневым импортом и обеспечения полноты уплаты налогов. По словам экспертов, сильнее всего это ударит по параллельному импорту. Новые правила касаются грузов, которые поставляются автомобильным транспортом, и не касаются товаров, что ввозятся для личного пользования. Столица в этом году установит более 20 тысяч маленьких дорожных знаков, на треть меньше обычных. Их разместят на улицах с небольшим количеством полос движения, на участках с ограничением скорости до 60 км в час, а также в центре города. Это сделает передвижение более комфортным для пешеходов, а для водителей навигация станет нагляднее и понятнее. Сын Анджелины Джоли удивил новым образом. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. В Китае провели чемпионат по тайному поеданию обеда. В одном из торговых центров более 2000 человек на протяжении 9 часов соревновались, кто быстрее съест одну миску риса и не попадется судье. По правилам, если поймали, придется стоять 30 секунд и не есть. Три таких наказания, и участник выбывает из игры. Победителем стал мужчина, который пришел в ТЦ за детскими подгузниками. В качестве приза он получил золотое рисовое зернышко весом 1 грамм. Его стоимость около 19 тысяч рублей в переводе на наши деньги. О других интересных событиях узнаешь ровно через час. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Вам классного дня.
0: Всем доброго утра и здравствуйте. 8:03 в столице. Это утреннее шоу «Красавцы Лав-Радио».
3: Быстрее доедайте свой завтрак. Возможно, за это вам прилетит золотой сырничек или золотая голубичка.
0: Золотая яичница.
1: Красавцы Лав-Радио. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Чего только не придумают. В Китае провели чемпионат по тайному поеданию обеда. Что
3: от
0: за
3: кого
0: чемпионат?
3: Нужно было утаить этот обед? И было ли это постыдно, если нужно было скрывать данную тайну?
0: Ну так вот, 9 часов соревнования. Стоят люди, ну или сидят. Миска риса перед каждым. И ходит судья и смотрит, кто потянулся, кто не потянулся за этим рисом.
3: Они не бегали по ТЦ? Они должны были спрятаться от судьи?
0: Нет, я так понял, что по правилам, значит, если поймали, придется стоять 30 секунд и не есть.
3: Если стоять 30 секунд и не есть, То есть они не сидели, они, видимо, бегали, как-то прятались от судей по ТЦ и пытались съесть ложку риса.
0: В итоге мужчина, зашедший просто за подгузниками, вышел. Вот он буквально из дома вышел. Сейчас схожу, вернусь, родная.
3: Жалко, и поесть не успел.
0: 9 часов он был в ТЦ и вернулся с золотой рисинкой весом в 1 грамм. 19 тысяч рублей стоит.
3: Может,
0: такая.
3: Это в целом просто шло соревнование 9 часов среди всех желающих? Неужели? А что была за миска риса в таком числе? Насколько пристально следили?
0: Я вот тоже не до конца понимаю вообще условия соревнования. Тебе нужно очень медленно есть.
3: Или очень быстро есть рис. Но очень скрытно. И на бегу.
0: Непонятно. Ну,
3: вы что там придумали? Объясните.
0: Я говорю, ну придумал.
3: И как получить золотую рисинку?
0: Мы
3: это, кстати,
0: хотим.
3: Главный приз был.
0: Тоже хотим. Красавцы Лав-Радио.

0: Second Voice, Let Me Be в эфире Love Radio. 8.11 столица, давайте общаться.
1: Доброе утро, девочки.
2: Сегодня мы решили с вами поговорить на тему фамилий. Но не смешно их фамилии, а фамилии в браке. Вот брать ли фамилию мужа, обязательно это сейчас или нет, девчонки? А вот если фамилия вдруг так получилось, вам по каким-то критериям не подходит. Кстати, по каким критериям вы определяете, что она не подошла? Ну и парни, тоже пишите, обидно ли вам было, если девушка не захочет брать вашу фамилию, ну или почему бы, ну, пожалуйста.
0: А не еще, хочет, не хочет. Может своя быть, есть. Может быть, вы вспомните какие-то сочетания имен и фамилий с отчествами, ну, можно просто имен и фамилии без отчеств, которые смешно сложились в одной общей картине после брака.

0: Может быть, вот эти примеры и стали причиной, почему и вы не захотели брать фамилию. Ну или, может быть, у вас не было такого, но вы знаете что-то об этом.
1: Пишите 8-915-300-106-6. Обязательно присылайте ваши ответы в наших мессенджерах. Ну и заходите в канал, там есть соответствующий пост, под ним тоже можете написать.
2: Доброе утро, девочки.

0: Это Дуа Липа в эфире Love Radio 8.19 столица. И сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем, берут ли вообще девчонки в современных реалиях мужскую фамилию себе.
1: Обязательно это делать или не обязательно? И парни, как вы отнесетесь к тому, что вашу фамилию не взяли? Вот парни, судя по всему, относятся странно и по-разному, потому что пока что парни максимально активно пишут. Александр нам сразу подключается и говорит: ну смотрите, вся вот эта вот ерунда с женскими отговорками по поводу там, что и нравится, не нравится моя фамилия. Тут два выбора. Либо ты берешь мою фамилию, либо живешь с кошкой. Вот так вот.
0: Да, либо, например, не берешь фамилию другого мужчины и живешь с ним. Такого не рассматривается, Александр, варианта?
1: Нет. Кошка. Все, бери фамилию. Кошки.
0: Ладно, хорошо. Денис пишет: почему-то все девушки, с которыми был в отношениях, просто в отношениях, применяли мою фамилию. Примеряли, наверное. Даже в социальных сетях меняли
1: вот это уже психологическое давление.
0: Свою на мою фамилию. Для меня это было как-то не по себе. А сейчас, когда девушка называет мою фамилию, то это как-то даже круто. А какая фамилия у вас, Денис?
1: Денис, ну вы, получается, какой-то как будто бы человек-абсорбент. Часть команды, часть корабля. Сразу девушка с вами повелась, уже бац, и фамилия у нее в социальных сетях другая, и все, она так быстро присоединяется.
0: Стоит вообще понять, что за человек Денис, потому что если, ну, это действительно было так, то нам бы можно было многим взять пример. Светлаков моя фамилия.
1: Ты думаешь, все просто Светлаковыми хотели быть?
0: Ну, видимо, популярный телеперсонаж как-то подкупает. Может быть, в этом дело. Денис Светлаков. Ну, красиво.
1: Интересно, у вас был диалог такой, Денис, с женщинами? Ты что, со мной только из-за моей фамилии? Хочешь фамилию Светлаков себе взять?
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Happen в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем. Сегодня в рубрике «Доброе утро, девочки» обсуждаем мужские фамилии.
1: Доброе утро, девочки.
0: Ну не так, чтобы перечисляем их, смеемся.
2: Итак, Иванов, Петров.
0: И добиваем. Какие есть.
2: Вот так, мы сегодня обсуждаем вообще, стоит ли брать фамилию мужа, и как вот парни относятся к этому, парни делятся активно своими мнениями, обязательно ли вообще это делать. Вот Гиза говорит, хороший вопрос, я всегда думала, ну вроде бы прикольно, берешь фамилию мужа, становишься частью его рода, но в то же время, а фамилия отца это твоя родная фамилия, твое происхождение, а документы все менять? Может, компромисс? Это двойная фамилия?
0: Гиза, так может, вот ты все время жалуешься нам, приходишь, у меня нет мужа. Может, поэтому, может, тебе изменить концепцию подхода? Может быть, в этом дело?
2: Нет, отличный компромисс, двойная фамилия, когда вы меняете все возможные документы, все разом. То есть вся семья и муж, и жена идут менять документы. Но это справедливость.
0: Но есть вот такой нюанс единственный, когда девушка не берет фамилию мужа, у них появляется ребенок, ребенок получает фамилию жены, например, или, например, ребенок получает фамилию мужа, а потом муж работает, отправляет жену с ребенком отдыхать, и на границе возникают вопросы. Как это вы, Иванова, а ребенок у вас Смирнов?
2: Вопросы, конечно, а будут.
0: Вот сталкивались люди.
2: Неочевидные проблемы при использовании собственной фамилии от Арины. Она говорит, поменяла при браке с удовольствием свою фамилию, так как она была очень длинная, а почерк у меня крупный. И была проблема при заполнении документов, не хватало мест.
0: Да.
2: И получается, никогда не помещалась она полностью. Фамилия мужа при любых обстоятельствах мне идет. Только по этому принципу, да, выбирала, но нет. Конечно же, если бы была фамилия неприличная, как у одного инспектора, не взяла бы. Вагина Татьяна.
0: Хорошая фамилия. Всем нравится. В школе единственное, возникают сложности у деток, вот когда такая фамилия звучит, когда они, знаешь, ближе к старшим классам идут. А так, прекрасная фамилия.
2: Да, просто есть определенный возраст деток, когда они еще не понимают, что могут
0: возникать сложности. Да, вот ближе к старшим классам они уже ударение, когда проходят, они понимают, что вот здесь-то можно было разгуляться.
1: Доброе утро, девочки.

0: Marshmello, Portugal, The Man и Phoenix. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Продолжаем обсуждать, по какой причине вы бы не стали брать фамилию мужа или взяли, и получилось прикольно.
1: Ну, обязательно ли вообще это делать? Вот Валерия говорит, через 2 недели выхожу замуж, с чем мы вас и поздравляем. И будущий муж мне сказал, что надо обязательно брать его фамилию, иначе не будет свадьбы.
0: Ничего себе.
1: Я бы оставила свою фамилию. Но свадьбы-то хочется больше, поэтому будет фамилия мужа.
0: Соглашайтесь. Ну а Константин прикольно написал. После того, как мы поженились, моя жена взяла себе мою фамилию. Теперь я просто Костя.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: 42 столицы. Мы продолжаем нашу рубрику.
1: Разрядились немножко.
0: Фу. Доброе утро, девочки. Сегодня обсуждаем мужские фамилии. Брать ли фамилию мужа? Обязательно это или нет? А если фамилия не очень вам подходит? Ну вот парни тоже сообщают.
1: По каким критериям вы говорите, что она не подходит? Как может не подходить фамилия?
0: Парни сообщают, было бы обидно, если девушка захочет брать фамилию или нет. Ну как, вот мы с тобой как-то однажды это обсуждали уже в эфире. Вот пример от моей мамы. Я просто помню, что она рассказала. Ну у нее на работе коллеги. Любовь взяла фамилию мужа и стала Любовь. Любовь половая. Ну так, половая любовь. А другая Виктория, девушка, взяла фамилию мужа и стала Виктория Огородная. Вот они у нее были. Любовь половая и Виктория Огородная. И Светлана Парамонова. Вот так и работали.
1: Хороший был кабинет. Нам продолжают писать. Вот Павел нам говорит. Недавно, когда собирался жениться, у женщины была красивая двойная фамилия. Я подумал, если женюсь, так и пусть оставляет, так как тройная будет уже перебор, а моя ей не подходит. Ну, в итоге и не женился. Не математика фамильная не сошлась, видимо. Есть сообщение от человека с ником «Я», который пишет: «У меня была фамилия на «А». Вечно первая по алфавиту, что, видимо, оставило травму, и поэтому теперь у нее просто ник «Я».
0: Чует, иди
1: в школе постоянно вызывали первую. Старостой сделали, так как никто не хотел. И назначили первую по списку. Мечтала выйти замуж за какого-нибудь Шишкина, чтобы дети не мучились.
0: Ясенева.
1: В итоге и нашла мужа с фамилией «Наша», и теперь вечно в конце списка болтаемся.
0: Какие критерии поиска мужчины? Главное, чтобы фамилия в конце алфавита была.
1: Да? Есть какие-то мужчины в конце, пожалуйста, списка болтающиеся?
0: Алексей написал, вот тоже. Вот тут мы даже, я не знаю, как-то в эфире как будто бы это будет звучать, может быть, не совсем
1: благодарно. Лена Минич.
0: Да. Ну.
1: Да. А дальше, ну и все понятно. Коллега же, такая
0: как
1: есть.
0: Как из анекдота же, помнишь? Фамилия Головач.
1: Да, да, да. Я все помню. Именем... Все, мы все поняли. Все поняли.
0: Еще,
1: пишите.
0: А мне нравилось еще сочетать Бородач.
1: Угу.
0: Пишите.
1: Елена, какое красивое имя.
0: Если есть еще у вас мнение, 915-300-106-6 и заглядывайте в туда, где кружочки.
1: А, Бородач Елена?
0: Да. Красиво же.
2: Доброе утро, девочки.

0: Weekend, Ariana Grande и Save Your Tears в эфире Love Radio. 8:49 столицы. Красавцы с тобой. Закрываем рубрику форум. Сегодня мы обсуждали, брать ли фамилию мужа или не брать. По какой причине вы не брали? По какой причине брали? И как вы, мужчины, относитесь к этому? Обижает, не обижает?
1: Парни говорят, обязательно.
2: Да обязательно, обязательно. Все, начали. Перекличка тех, кому обязательно. Есть Натали, которая просто говорит, брать, если она лучше, чем твоя.
0: Ну,
2: если
0: как понять?
2: Твоя лучше, ну, не знаю. Ну, чисто субъективные какие-то
0: по
2: критерии.
0: Субъективным, наверное, критериям. Нравится, ну, нравится.
2: Это, да, было иронично. Объективно же можно определить, какая фамилия крутая, да. И Big Princess нам пишет. Не, нафиг. Волокита с документами страшная. Видимо, уже проходил данный процесс, судя по отзывам.
0: Я просто знавал людей, девчонок, которые выходили замуж, меняли фамилию, брали фамилию мужа, потом разводились и такие, откат. И обратно брали свою фамилию. А еще и сыну возвращали свою фамилию вместо фамилии мужа. Вот такой.
2: Ну, а можно и фамилию так поменять? И с детям можно поменять фамилию?
0: Да, ну, детям, да, вообще легко. И все, и откатили обратно до девичьей фамилии, и сын стал с фамилией матери, а не с фамилией отца. Вот, вот такие ситуации бывают.
2: Ничего себе.
0: Так, в принципе, мы же можем сам любую фамилию себе назначить.
2: Да мы можем, я имею в виду, дети там не решают. До 18 лет ты можешь ребенку назначить любую фамилию.
0: Я помню, у меня одноклассница была, и у нее была одна фамилия, а потом ее мама вышла замуж, и вся семья взяла фамилию мужа, и она стала
2: Ничего
0: другой.
2: Ничего себе.
0: Да.
2: Она была согласна?
0: Ну, там, я не помню, что так фамилию, но не буду называть точнее, но там хорошие фамилии, одна и вторая, то есть они друг другу не противоречили, просто, ну, разные.
2: Мария завершает серьезным сообщением. Когда любишь, возьмешь. В новую семью заходишь, а в нужную семью нужно заходить правильно.
0: Ноги вытереть на входе.
3: Доброе утро, девочки. Реклама.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, Островок, Роза Хутор и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 000 рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
13: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
14: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и по повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
17: 26 сентября 2026 года. Москва. Live Arena. Большой фестиваль.
18: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
17: Ольга

0: в Москве.
1: Love News. Россиянам дали советы, как повысить шансы на одобрение кредита. В Госдуме напомнили о праве на получение медпомощи по ОМС в любом регионе нашей страны. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Банки с 1 апреля начали строже учитывать доходы заемщиков при расчете долговой нагрузки. Чтобы повысить шансы на получение кредита, эксперты рекомендуют подготовить подтверждение дохода, справки, налоговые декларации, договор аренды и прочее. Выписки по счетам больше не считаются универсальным подтверждением дохода и используются ограниченно. Поступления от фриланса, подработок, переводов от родственников и разовые зачисления также не заменяют официальных документов. На втором шаге необходимо закрыть мелкие займы, уменьшить лимиты по кредитным картам и рассрочкам. Лучше не подавать много заявок в разные банки, это может восприниматься как повышенный риск. Россияне имеют право получить всю необходимую помощь в рамках ОМС вне зависимости от региона. В Госдуме напомнили, что полис действует на всей территории нашей страны. Так можно в том числе вызвать скорую помощь при травме, отравлении или внезапном приступе хронического заболевания. Она будет оказана незамедлительно. Если в отпуске возникла необходимость в плановом лечении, нужно временно прикрепиться к местной поликлинике. Это можно сделать удаленно на портале госуслуги или лично. В России с 1 сентября начнется регистрация участников оборота многоразовых электронных сигарет в системе маркировки. Нанесение кодов на продукцию станет обязательным с 1 декабря. Скелет тираннозавра возрастом 67 миллионов лет продадут на аукционе. Примерная стоимость – $25 миллионов. Лот является самым полным скелетом этого вида динозавра. На нем даже видны следы укусов. Еще больше новостей найдешь в нашем телеграм-канале. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Желаю тебе классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
0: Вот собирают же люди что-то раритетное, да? Кто-то до динозавров добрался.
3: Погрызанные кости за 25 миллионов рублей. Это если проще говорить. А так, вообще-то, сохранившийся целый скелет динозавра.
0: Ну, знаешь, 67 миллионов лет за 25 миллионов рублей как будто бы выгодно.
3: Не рублей только.
0: Миллионов долларов. Ой.
3: Зря ставку делал.
0: Ой, как много.
3: Не та валюта.
0: Ничего себе. Вау.
3: Я... Что ты думаешь, динозавра можно было купить по цене однушки в Москве?
0: Ну, вот это было бы прикольно.
3: Ну, ладно, даже не однушки. Да, было бы круто, было бы замечательно.
0: Я знаешь, что видел? Я видел такое, значит, исследование такое, когда говорят, вот вы все представляете динозавров, вот мы их все помним, они такие рептилии, все какие-то обтянутые кожи. Но исследователь говорит, но на самом деле они по-другому выглядели. Ведь как и человек, если мы возьмем учебник биологии, вот обтянутый кожей, он не так же выглядит, как в жизни. Поэтому там же была же и жировая прослойка, так что вполне вероятно, что вот эти мощные тираннозавры с маленькими лапами спереди.
3: Пузатые были.
0: Были пузанчики такие, да, и вполне себе выглядели достаточно мило.
3: Когда-то на древнеисторических курортах Анталии также на пляже сидели немножко, чуть выкатив кузяку.
0: Чуть-чуть отдыхали, ручками коктейльчики держали.

0: Ну, исключительно про нас эта песня «Don't wanna go home». Не хотим. Хотим быть с вами. Хотим пробуждать всю страну. Красавцы Лав Радио, Кирилл Данилов, Ярослав Парамонов. И хотим привлекать вас и заманивать в наши игры.
1: Утиная история совсем скоро. Ярослав рассказывает некий факт, некую историю, которую где-то вычитал или придумал самостоятельно. Вам нужно понять, это правда или вымысел. И если вы все гадываете верно, забирайте еще и с собой подарок. 8-915-300-106-6. Открывайте мессенджер Макс и пишите «Хочу». Давайте поиграем.
2: Красавцы Лав Радио.
3: Ну,

0: Крамбери в эфире Лав Радио.
1: Истории.
0: Да, абсолютно верно прерывает нас мужчина. Будем искать очередную утку. А может быть, ее и нет в том рассказе, который сегодня будет мною

0: представлен специально для вас. Время завтрака, поэтому будем говорить немножечко о еде. И настало время только определить, с кем мы будем это делать. Дозвон происходит прямо сейчас. И у нас на связи, насколько я понимаю, Дмитрий, да? Дмитрий, привет.
1: Да-да, меня зовут Дмитрий.
0: Как дела?
1: Привет-привет.
0: Как твои дела, Дмитрий?
1: Да, отличные дела. Лежу в больнице, наслаждаемся солнечной погодой.
0: Но если ты лежишь в больнице, значит, у тебя завтрак по расписанию. Уже успел перекусить что-то? Чем-то?
1: Ну, так сказать, тренировку сделали перед обеденную. Мы позавтракали.
0: Ну все. Значит,
2: так вы там не лечитесь, вы тренируетесь в больнице, я правильно понимаю?
0: Значит, в твоих руках наверняка сегодня был столовый прибор, типа вилка. Был? Вспоминай.
1: Ну, был, конечно.
0: Сколько зубцов было на твоей вилке?
1: 4.
0: Вот об этом-то сегодня и поговорим. А почему на привычной всем нам вилке 4 зубца?
2: Ну, мы знаем, сколько?
0: Ну, мы знаем, что существует 4 зубца для рыбной вилки с отдельным зазубренностью для того, чтобы вычищать кости. Мы знаем про вилки из 2 зубцов и 3 зубцов для того, чтобы есть морепродукты и извлекать все из панцирей. Но 4 зубца на вилке, откуда это взялось? А это политический момент из прошлого. Не бойся ложки, бойся вилки. Один удар... 4 дырки. Ну, это не связано.
1: Дырки.
0: Правильно, Дмитрий. Вот
2: поздравляем!
0: Это победа!
2: Нет, погодите.
0: Ну вот. Политический момент из прошлого, и появились 4 зубца на вилке в Германии в 14 веке. Ввел это новшество Карл IV Люксембургский. Король Германии, зашедший на престол 11 июля 1346 года. Потом он был королем Чехии чуть позже, императором Священной Римской империи, но мы тормозимся исключительно в Германии. Так вот, Карл IV полагал, что подданные во время трапезы должны помнить, кто им дарует пищу, за чей счет, так сказать, банкет. И поэтому он сказал, убираем 3 зубца, а было принято тогда именно это, и ставим 4. 4 зубца. Каждый раз человек, загружая пищу себе в рот, будет вспоминать, кто эту пищу дал. Карл IV.
2: Был ли Карл V, потом пошли ли вилки из 5 зубцов?
0: Ну... не было.
2: Все, понял. Я буду последним. Не будет других вилок.
0: Ну, может быть, где-то и есть из 5 зубцов. Ну, вот правда это или неправда? Как вы считаете?
1: Мне кажется, это правда.
0: Какие у тебя есть к этому аргументы, Дмитрий?
1: Ну, именно потому, что он Карл IV.
0: Ну, как будто бы логично. Кирилл.
1: Как бы у него, наверное... само собой это получилось, что если я 4-й, значит, это, ну, как бы мое изобретение, значит, 4 зубца.
0: Вот, я про это и говорю. А ты что думаешь, Кирилл?
2: Да, кажется, как-то очень странно все это звучит. А чего тогда все остальные в мире пользуются 4 зубцами?
0: Ну,
2: все, что ли, под Карлом IV ходили?
0: Все под ним ходят.
1: Ну, потому что, чтобы не переделывать.
0: Вот! Все логично. Чтобы потом просто не переделывать.
2: Просто в момент, когда было 3 зубца, никто не сказал, а что мы переделываем все это. Но потом остановились, да.
0: Ну, просто традиция оттуда распространилась, вот и все. Так, ну хорошо, ну есть вот 2 мнения. Нужно общее теперь, какой-то общий знаменатель. Да это или нет? Правда или неправда?
2: Принимает решение.
0: Дмитрий, правда или неправда? Все, от тебя финальный ответ.
1: Правда.
0: Это правда. Я принимаю твой ответ. И могу сказать только одно. Стандарт 4 зубца действительно пришел из Германии, где традиционно употреблялось много мяса, требующего надежной фиксации. А на 3 зубцах мясо не очень удачно размещалось, поэтому они добавили еще один, чтобы просто фиксировать еду.
2: И надежная фиксация мяса.
0: Да, никакой Карл IV не участвовал в разработке этого изобретение.
2: Вот это изобретение. Вот это была бы история. Я буквально Леонардо да Винчи. Дайте 4 будет.
0: 4 зубца для удачного... чего? Для удачного...
1: Ну, конечно, можно 2 зубцами один кусок мяса, 2 зубцами другой кусок мяса.
2: Вот, и 2 вилками порвать. А 4 зубца для счастливого конца, конечно.
0: Спасибо, Кирилл. С рифмой у нас точно все хорошо. Дима, ждем в следующий раз с победой.
3: Утиные истории.

0: и Грейсленд в эфире Лав Радио. Ну, а если ты хочешь больше имен, таких как Полина Гагарина, Мари Краймриди, Звонкий, то обязательно смотри Big Love Show 2026.
1: Те, кто посетил наш праздник любви и музыки, и те, кто не смог быть в лайф-арене в тот вечер, смогут увидеть одно из главных музыкальных событий страны уже в эту пятницу.
0: Шоу покажет телеканал Муз-ТВ, и всех нас ждут потрясающие спецэффекты, эксклюзивная хореография и графика, от которой просто захватывает дух.
1: Начало показа записываем в 18:20 по московскому времени. Ставь напоминание, чтобы не пропустить. Возрастное ограничение 16+.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalio.rf.
3: Телефон рекламной службы Лав Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Оффенбах в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой 9:28. Вот теперь все точно.
1: Зафиксировались. А теперь нам нужно еще зафиксировать несколько знаков и узнать, какая судьба их ждет сегодня. Астромониторинг впереди.
0: 3, 2, 1. Итак, от овнов до рыб. Полетели.
2: Овны.
0: Не останавливайтесь на полпути. Еще рывок, и вы получите то, о чем давно мечтаете.
2: Тельцы.
1: Вы будете расслаблены, как никогда. Любые трудности примите спокойно и достойно.
2: Близнецы.
0: Важная новость может поменять ваши планы к лучшему.
2: Раки.
1: У вас все получится, если вы заручитесь поддержкой близких.
2: Львы.
0: День экспериментов. Самое время заняться тем, чего никогда не делали раньше.
2: Девы.
1: День будет полон сюрпризов, как приятных, так и не очень.
2: Весы.
0: Сегодня все будет складываться исключительно в вашу пользу.
2: Скорпионы.
1: Хорошее время для внутренней перезагрузки и честного разговора с собой.
2: Стрельцы.
0: Посвятите день или вечер культурному досугу. Сходите в музей или на выставку.
2: Козероги.
1: Сегодня возможно недопонимание между близкими людьми. Вам придется улаживать конфликты.
2: Водолей.
0: Вам будет полезно сменить привычные маршруты и формат общения. Сделайте так, как никогда не делали.
2: Рыбы.
1: Не пытайтесь быть хорошим для всех. Не надо. Сосредоточьтесь на своих желаниях.
3: Красавцы. Love Radio.

0: Худи, Джиган, Артикасти, не лето, в эфире Love Radio 934 столицы. И вау, действительно, пятница обещает быть легендарной.
1: Как, кстати, говорил сам Джиган, худи вы все спите, просыпаемся и... Ну, просто трепещем от завтрашнего дня, потому что Зиверт и итальянская певица Уива к нам придет вместе с ней. Мы будем их спрашивать, задавать им вопросы.
0: Ну и какой-то новый трек они представят. А вообще был момент есть знакомство с Уива за кулисами Big Love Show, ведь она в составе бэк-вокалисток Зиверт, работает на больших концертах. И это просто великолепнейший человек. Это жизнелюбивая, крутейшая итальянка, которая очень смешно пытается говорить по-русски.
1: Откуда Рая.
0: Да.
1: Проскочила.
0: Чуть-чуть говорит по-русски. Но у нее прям не широкий вокабуляр. Хотя мы виделись последний раз куда 3 назад. Наверное, расширилось.
1: Вот и проверим.
0: Ой, ну и мы итальянский свой сможем. Это «Грасамиле», «Порфавор». «Порфавор» не итальянское.
1: Вот.
0: Будет возможность
1: всю ту одну фразу сможем показать. Еще могу «Сале и пепе».
0: Это что,
1: соль и перец?
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Marshmallow Friends в эфире Love Radio. Стоящие друзья, действительно в эфире Love Radio. Ярослав Парамонов, Кирилл Данилов. Мы каждое утро приходим, чтобы вас будить и радовать всевозможными историями.
1: Миллениалам тоже прилетело. Наконец-то не только зумеры расхлебывают всякие новости о том, какие они плохие. Зумеров многие ругают за безответственный подход к работе, неумение распоряжаться деньгами. Но оказалось, по свежему исследованию, что все крайне-таки наоборот. Миллениалы гораздо более расточительны и спокойно швыряются деньгами направо и налево. А поколение зумеров предпочитает экономить и копить,
0: естественно,
1: в отличие от миллениалов.
0: Да, да даже по нам с тобой это видно. Да? Ты собранный и при деньгах. Я разнузданный.
1: И при деньгах.
0: И тоже при деньгах. Но мы разные.
1: Оказалось, что половина зумеров, почти половина, 46%, умудряется тратить менее половины своего ежемесячного дохода. А половину, и даже чуть больше половины, отправляют себе в накопление. Среди миллениалов этот показатель составляет лишь 40%, что все равно достаточно много. Какая разница? 6%? Это же серьезно. А кто... Откуда у вас половина зарплаты остается?
0: Ну, потому что, наверное, как-то другая система трат.
1: Без необходимости снимать жилье. А в то же время
0: такое,
1: у зумеров, которые тратят весь свой заработок за месяц, доля их составляет 27%, у миллениалов это всего лишь 5%. Так вы просто выкрутили заголовок, ребята. На самом деле ничего подобного. Зумеры 27% просто все спускают. Но... немаловажно, что миллениалы постарше, поэтому могут зарабатывать побольше зумеров.
0: Есть такое, но, понимаешь, вот есть те миллениалы, которые уже давно с семьей, и там особо не... Ну, типа, ты тратишь на семью, и это другая жизнь, взрослая жизнь. А есть миллениалы, которые вот до сих пор еще компенсируют недостатки прошлого. Вот ты же понимаешь, когда миллениалы взрослели и росли, у нас же не было вообще абсолютно ничего. Сейчас есть у зумеров вообще много всяких развлечений, много разных штук и вещи, и все такое. А это миллениалы часто вот берут... Вот у меня есть свой собственный триггер. Если открыть мои ящики с носками, у меня просто, я не знаю, ну, сотни всевозможных пар носков. Потому что из детства триггер, когда носков было всего двое. И то же самое со всеми остальными миллениалами. Просто покупают в профицит импульсивные покупки.
1: Прости, я загрузился.
0: Что случилось?
1: Смотрю список трат, ну, точнее, количество. Около 2/3 зумеров, 64%, тратят от 5 до 25 тысяч рублей в месяц, что понятно, ну, потому что студенчество в целом должно хватать. Еще 27, 50, 75 тысяч расходуют, это уже, видимо, такие старшие зумеры. Траты ниже 5 тысяч даже есть у 9%. При этом половина миллениалов оценила свои ежемесячные издержки в 25-50 тысяч рублей. Половина?
0: Ну, это, наверное, что-то сверх. Где? Может быть, сверх?
1: Нет, это в целом.
0: Ну как?
1: За месяц.
0: За квартиру, за все остальное.
1: Ну, блин.
0: Может, это имеется в виду развлечение? Ну, когда база вся закрыта, и вот после этого 25 тысяч, это вот там...
1: Да, видите, как люди, которые живут в Москве, судорожно пытаются найти причину, почему можно жить на 25-50 тысяч рублей. Ну, может, поэтому, а?
0: Ну, просто ресторан, это же базовый минимум, а 25, это вот...
1: Нет, у нас нет такого.
0: Нет, ну нет.
2: Красавцы Love Radio пришли.

0: навсегда. Ты простите, диджей Смэш и поет. Ну сильно впечатляет. Очень люблю эту песню. Красавцы Лав Радио с тобой. Продолжаем. 940
1: мы сегодня
0: столица.
1: Вас неоднократно спрашивали, каким образом вы хотите или не хотите все-таки оставлять фамилию мужа. Нужно ли брать эту фамилию мужа? Или стоит все-таки отложить это дело? И мужчины продолжают нам писать. Ну, в общем, знаете, или вот, и женщины тоже продолжают. Она говорит, когда любишь, возьмешь. А Дмитрий, который с нами играл, продолжает признаваться в любви. Лежит у себя там в больнице и говорит, желательно, конечно, после регистрации, как положено, брать фамилию мужа. Вот, например, мои жены так и делали. Мои жены, подчеркну. Угу. И мне кажется, что Диана Левшина тоже будет звучать как достойный, приличный такой пример.
0: Как мы поняли из сообщений, которые присылает Дима, Диана работает в этой больнице, видимо, лечащим врачом, и очень уж у нее красивые глаза.
1: Вот видимо, уже глаза. Второй день слышит какие-то намеки от Дмитрия.
0: Дима, пора выписываться уже. Уже пора выписываться.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: столице 10 утра. Love
1: News. Порядок выдачи больничных может измениться. Мошенники пугают отменой брони на жилье. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-Радио. Подробности прямо сейчас. В Минздраве хотят уменьшить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за полгода признавался нетрудоспособным 4 и более раз. После открытия больничного врач организует комиссию для проведения дополнительных обследований пациента или направления его на лечение в стационар. По истечении срока 3-дневный больничный может быть продлен по решению комиссии, либо закрыт. Правило не касается случаев ухода за больными членами семьи, беременности, получения гражданами медпомощи при социально значимых заболеваниях. Мошенники от лица сервиса бронирования отелей направляют россиянам сообщение об отмене заказа якобы из-за ошибки оплаты. Для подтверждения брони злоумышленники предлагают туристам перейти по ссылке. Она ведет на поддельный сайт. Он предназначен для кражи банковских данных. Стэн Ли вернут с помощью искусственного интеллекта. Цифровую копию автора комиксов добавят на специальную платформу, где можно будет создавать изображения и слушать книги с озвучкой и двойника американца. Голос воссоздали на основе архивных записей Стэна Ли. В России открылся предзаказ на умные часы Huawei под названием Watch Fit 5 Pro, а также начались продажи базовой версии этой модели. Устройство поддерживает разные спортивные режимы, включая велотренировки и занятия на открытом воздухе. Часы могут измерить ритм сердца, сделать ЭКГ, обнаружить признаки аритмии и отслеживать показатели женского здоровья. Гаджет работает до 10 дней без подзарядки в режиме минимального использования и поддерживает бесконтактную оплату через NFC. Базовая модель стоит 19 тысяч рублей, а флагманская – 26. Еще больше новостей, а также другой интересной и актуальной информации найдешь в группе Лав-Радио ВКонтакте. Это были новости Лав-Радио. Галя Ростова. Классного тебе дня.
2: Красавцы Лав-Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
3: Да, это мы. Вот действительно, как же быстро искусственный интеллект может не только создавать новое, но и возвращать старое. Галя Ростова только что с новостями. Стэн Ли вернут с помощью искусственного интеллекта цифровую копию автора комиксов, добавят на специальную платформу. Там можно будет создавать изображения с ним, слушать книги с озвучкой и голоса, вот копии голоса американца. Взяли архивные записи, воссоздали голос. Вот, пожалуйста, наслаждайтесь.
4: И также хотят сделать и с Ози Осборном, как мы рассказывали. Кажется, скоро вообще всех потихонечку вернут. Никого не останется там. Все просто будут ходить, отвечать, со всеми можно будет быстренько пообщаться.
3: Ну вот знаешь, единственное, что возникает же этический момент. А вот кто будет вкладывать в уста этих цифровых копий слова, которые они будут произносить?
4: Нейросети.
3: Ну а вот...
4: Да не будет это, конечно, но, естественно, никто не говорит, что это прям замена какая-то. Ну, с этической точки зрения спорненько.
3: Ну то есть... Стэн Ли может прийти вот в перспективе и поздравить меня с днем рождения?
4: Прийти не может. Поздравить может.
3: Хотя бы это.
2: Красавцы Лав-Радио.

0: Ультранейт, Хугель и Email Angel, Moving to the Sun. Двигаемся к солнцу, правда, не сегодня, в Москве, но тем не менее, туда будем идти.
1: И будем напоминать вам, что тут есть love. И врачи назвали 5 причин чаще быть ближе друг к другу, скажем так. Чаще оказываться в кровати вместе с любимыми. Регулярная активность подобного рода может положительно влиять как на психическое, так и на физическое здоровье. По словам экспертов, во-первых, выработка эндорфинов повышается. Потом подчеркнули специалисты особенно, что сексуальная жизнь не может рассматриваться как полноценная замена психотерапии, что очень важно.
0: Нет.
1: Или лечение тревожных и депрессивных расстройств.
0: Отрицаем.
1: Но, погоди, если у вас секс с психологом, то тогда почему бы и не вполне себе? Это, наверное, считается. Если вы в моменте еще что-то обсуждаете, ты выкатываешь детские травмы свои.
0: Кто-то бы, знаешь, назвал это не сексом, а другим более неблагозвучным словом. И не имея в виду вообще соитие физическое, а имея в виду долгие многочасовые проработки своих собственных
1: замочек. Вот именно, конечно.
0: Замочков.
1: Еще одним полезным эффектом эксперты назвали снижение уровня кортизола. Замечательно. По словам специалистов, активность помогает организму быстрее переходить из состояния напряжения в более расслабленное состояние. Сами придумайте себе аналогии. Да, эксперты также сослались на исследования, которые, согласно которым регулярная половая жизнь связана с более стабильной работой иммунной системы.
0: Вот предполагается, это абсолютно
1: что
0: точно, да.
1: Положительное влияние на иммунитет может быть связано с гормональными изменениями и со снижением хронического стресса. Так что, если нужно укрепить немножко здоровье, пожалуйста, только если уже не удалось укрепить, если вы болеете прям сильно, ну, мне кажется, это не прям лечит. То есть потом надо обратно возвращаться.
0: И тоже, знаете, если вот сегодня одна встреча с одним человеком, завтра вторая с другим, послезавтра третье с третьим, это уже не про здоровье. Это уже как будто бы наоборот. Это помним, да, все?
1: Да, самое главное, что мы что почерпнули, значит, полноценной заменой психотерапии сексуальная близость не является. И лечение тревожных расстройств во время и депрессивных тоже не происходит.
0: Но
1: если вдруг вы подозревали, что так.
0: Одно другое не исключает в то же время.

0: Тогда медведи и Broken Heart в эфире Love Radio. Медведи, ладно. 10.20, столица, красавцы с тобой. И мы напоминаем, что не только слушать любимую музыку, но и смотреть классные видеоклипы можно вместе с Love Radio.
1: Включаем Love Radio Chart на Муз-ТВ по четвергам в 16.00. Это сегодня, а повтор уже по пятницам завтра в 9 часов утра.
0: Озвучиваем лучшие сообщения, здесь прозвучавшие в рамках Love Radio Chart по средам. Это еще одна дата, которую нужно запомнить. Но самое главное, фокус ставим на 16.00 на сегодня.
1: Записали?
0: Да.
1: Все, мы проверим.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Эльдарес Движ в эфире Love Radio 10.36 столицы. Красавцы, с тобой продолжаем. И впереди у нас игра «Сердце Милы Йовович».
1: Включает этот движ определение сериала или кино по фразе о любви. Совсем скоро поставим эту самую фразу. Записывайте номер 8-915-300-106-6. Будем играть.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: пятницу. Мила Йовович.
1: Это «Красавцы Лав Радио» и наша игра, посвященная кинематографу. Синема. Открываем этот мир вместе с тобой и, конечно, говорим о любви в кино. Прямо сейчас прозвучит какая-то фраза из кино или сериала, естественно, про любовь, а вам нужно на 8-915-300-106-6 написать нам, что за фильм или сериал был загадан с помощью этой фразы. Пишите первым и получаете подарок. Внимание! Отрывок.
2: Я всего боюсь. Я боюсь то, что я вижу, что я делаю, саму себя. Но больше всего я боюсь выйти сейчас из этой комнаты и никогда за всю свою жизнь не почувствовать так, как я чувствую себя рядом с тобой.
1: Так, как так, как так. Ну, пишите, что вы думаете.
3: Судя по озвучке, можно понять, что как будто бы фильм не такой уж и новый и свежий, потому что дикторы озвучания достаточно архивно.
1: Кажется, еще даже иностранный. 8-915-300-106-6. Ваши версии принимаются прямо сейчас в Максе. Пишите, что вы думаете за фильм. Был загадан.
3: Ну и маленько подсказок, немного. Один из главных кинохитов 80-х
1: годов. С кем не говори пока, но это же прям, ну сразу вот. Все выдает. У главной героини вот было прозвище Бэйби. Как вам такое прозвище?
3: Hey, baby.
1: Hey, baby.
3: Ну и можем саундтреком поделиться.
1: Давайте поделимся.
3: Как-то ответы побыстрее стали приходить.

0: Ну, как будто, да, чуть другие слова, но они, видимо, для фильма были такие.
1: Ну, похоже на то. Но вот прилетают. А Анастасия была самой первой, ведь она написала... «Грязные танцы». И это «Победа». Фильм с Патриком Суэйзи, конечно же. И дарим мы тебе набор от бренда для кожи «Дан» для яркого настроения и заботы о себе.
0: В наборе сочный гель для душа с ароматом спелой дыни на основе гидролатов и целого комплекса увлажняющих компонентов. И конфетный скраб с ароматом «Баблгам» и комбинацией из 7 драгоценных масел.
1: Это тот самый подарок, который хочется использовать каждый день. И он стал твоим. Мы поздравляем тебя, Анастасия.
0: Ну а сердцу Милы Йовович вернется уже на следующей неделе. Во вторник будет время подготовиться и посмотреть фильмы о любви.
2: Сердцу Мила Йовович.

0: Лирик и Don't Go Mad здесь в эфире Love Radio.
1: С ума сходить не надо.
0: Красавцы, с тобой, а уже все, уже сходили и уходим.
1: Да, мы сходим с этих кресел и отправляемся дальше в мир. Но вернемся обязательно. В 7 часов
0: в лют пойдем.
1: Да. Да. И не одни, кстати.
0: Запрягай, да, коней, едем в город. Они одни, это правда. К нам завтра сюда такие очаровательные девушки придут.
1: Зиверт и Уива. И как вы чувствуете, надеюсь, слышите моем произношении, начинается она с W, а вторая у нее V, поэтому она Уива.
0: Уива.
1: Да, первая итальянский мягкая, вариант. А вторая твердая.
0: Будем Уива. Завтра практиковать итальянский. Подготовим фразы какие-то, как минимум. Нам повезло с Кириллом, здесь мы в одной позиции, мы оба не знаем итальянский.
1: Мегусто.
0: Маньяна. Мегусто. Мегусто.

0: радио пришли возбудить. Реклама.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
8: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Зиверт, Айсгергерт, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
11: Категория 16+.

0: 11 утра в столице. Love
1: News. России могут вести отсрочку оплаты парковки. Лав-радио ждет гостя. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лав-радио. Подробности прямо сейчас. В Минтрансе хотят изменить правила оплаты парковки. Заплатить можно будет в течение суток с момента начала стоянки. В настоящее время сроки оплаты устанавливают региональные власти. В большинстве городов действует система предоплаты через мобильные приложения, паркоматы или сообщения. Полного отказа от удаленной работы в России в следующем году не произойдет. По словам экспертов, компании сделают ставку на гибридный формат. В России начали действовать новые правила оценки эффективности автошкол. В качестве критериев указаны в том числе доля сдавших теорию и практику с первого раза, процент несданных экзаменов и количество ДТП по вине выпускников. Рейтинг будет публиковаться каждый год на сайте ГАИ. Ожидается, что новые правила повысят качество подготовки начинающих водителей и помогут уменьшить аварийность на дорогах. Россиян ожидает самое длинное рабочее лето. За 3 года будет 65 рабочих дней. Джессика Альба отдохнула на пляже с парнем. Подробности на сайте lafradio.ru в разделе «Горячие новости». Сократ появится в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Музыкант презентует свою новую песню под названием «Искра». Кроме того, обсудим будущий сольник исполнителя и большие осенние гастроли. Подключайся в 7 вечера, будет круто. Чаты с искусственным интеллектом рушат пары. По словам психологов, партнеры все чаще ревнуют к нейросетям. Одному человеку не хватает внимания, он идет за поддержкой к ИИ. Второй это замечает и воспринимает как эмоциональную измену. К слову, сотрудники Института психологии РАН изучили эмоциональную компетентность нейросетей. У них показатель оказался выше, чем у обычного человека. Это были новости Лав-радио. Галя Ростова. Классного тебе дня.
0: Леди Гага и Доучи, Боб Синклер, Артем Качер, Минелли. В этой компании проведем первые 20 минут этого часа. На старте Дима Билан, твой номер один. У микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Лав-радио. Хорошего дня, оставайся с нами.

0: Давай.
1: Леди Гага и Доучи Runway в эфире Love Radio.
2: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
1: И вот с кем еще здесь же проведем следующие 40 минут этого часа. Под занавес новинка от группы «Моя Мишель» «На малиновой луне».
3: На малиновой луне, на обратной стороне.
1: Леони и Калум Скотт «Stay». И после небольшой паузы Сони Фадера, D.O.D., «Poppy Best Camp», «Think About Us». Шла в радио, это саундтрек твоей любви.
4: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Вселенная Амода. Амода.
1: Друзья, всем привет! В эфире рубрика «Вселенная Амода» и с вами я, Александр Ушаков. Сегодняшний выпуск будет таким же футуристичным, как сама Амода C5. Мы окунаемся в мир ее смарт-технологий. Базовый минимум для современного авто – это соединение со смартфоном и функции для облегчения процесса вождения. И Амоду C5 в этом смысле подготовили основательно. Центр управления всей цифровой вселенной – это два больших экрана. Перед водителем почти 9-дюймовая приборка, а по центру 15,5-дюймовый дисплей мультимедиа. Картинка сочная, отклик молниеносный. Водитель может настроить все под себя, выбрать обои, цвет подсветки или один из трех интерфейсов. Красота. Теперь про интеграцию. Подключаете смартфон, и вся его экосистема переезжает на экран машины. Все необходимое перед глазами и не отвлекает от дороги. А чтобы гаджеты всегда были в тонусе, в салоне 4 USB-порта. Но главная гордость – беспроводная зарядка мощностью 50 Вт. Это не просто поддерживающая зарядка. Пока едешь на работу, смартфон полностью зарядится. Впрочем, Амода C5 и сама по себе самодостаточный гаджет. Навигация, стриминги, аудиокниги и даже полноценный кинотеатр уже вшиты в систему. В пробке можно глянуть серию любимого сериала. А в долгой поездке включить детям сказки. Кстати, за звук отвечает многослойная акустическая система с 6 динамиками. Так что любая песня будет звучать как надо. Ну и куда же мы без голосового помощника? Достаточно сказать «включи музыку» и C5 все сделает. В общем, смарт-технологии в Амода C5 делают поездку сильно удобнее. Голосовое управление, мощная интеграция со смартфонами, качественный звук и забота о том, чтобы все гаджеты были заряжены. Все это превращает салон в настоящий командный центр. В следующем выпуске расскажу, как Амода C5 проявляет себя в жизненных ситуациях.
0: Вселенная Амода. В эфире Лав Радио.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Влад Кали, акцент Сира и Миша Миллер в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся к финалу этого часа, и вот в какой компании Sump Humbreaker под занавес премьера «На малиновой луне» от Майи Мишель чуть раньше, и сразу после короткой паузы Олеса и Бекки Хилл «Surrender». Ну и новые 60 минут проведем в компании других саундтреков твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепивязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АОТ-банк.
5: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
6: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в богатстве?
8: Столько условий.
9: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
11: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
12: Я люблю тебя.
11: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
13: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.

столице полдень. Большой привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 здесь будут Нилетто, Дэвид Гетто, Энн Мари, Зейн. На старте Бритни Спирс, I Wanna Go. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Zone, MK и Папи Бескомп. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот лишь некоторые из тех имен, что отметятся в ближайшие 40 минут. Для этого часа под занавес Кения Грей, Strangers. Marshmello, Jonas Brothers, Live Before Love Me. BTS, Swim. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Обними только что выпили Лав-Радио. Обнимайте вы чаще своих любимых. Это хоть и звучит банально, но делает только лучше. Ну а вот с кем продолжим текущие 60 минут этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав-Радио.
0: По занавес отметится история Strangers от Кенни Грейс, Мари Краймбрери, Давай не ждать и Маршмеллоу Джонас Брадерс, Live Before Love Me сразу после короткой паузы. Ну и в новом часе, как всегда, больше саундтреков твоей любви.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав-Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
8: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
9: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-Арена. Премия Муз-ТВ «Движение».
10: Категория 16+.

столичных 13.00. The Kid LAROI, Джастин Бибер, Алекс Уоррен, Алок, DJ Smash, эти и многие другие артисты появятся в первые 20 минут этого часа. На старте The Second Voice, Let Me Be, у микрофона Максим Абдуллин, ты слушаешь Love Radio.

0: Кид Ларо и Джастин Бибер. Stay. Только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Вместе с большим музыкальным разнообразием проведем и следующие 40 минут этого часа. За экватором Эд Ширан, Азизам. Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ари Фарбен и Ирана Миллер, Body Talk. Слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Обсуждаем, берут ли вообще девчонки в современных реалиях мужскую фамилию себе. Денис пишет, почему-то все девушки, с которыми был в отношениях, применяли мою фамилию. Примеряли, наверное. Даже в социальных сетях меняли
1: вот это уже психологическое давление.
0: Свою на мою фамилию. Для меня это было как-то не по себе. Светлаков моя фамилия.
1: Интересно, у вас был диалог такой, Денис, с женщинами? Ты что, со мной только из-за моей фамилии? Хочешь фамилию? Светлаков себе взять?
2: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Привет, это Дима Билан.
1: Привет, это Анна Асти. Ты слушаешь Love Radio.
2: В темном коридоре

0: бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
2: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 Закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Премьера. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав-радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16:00.

часа дня в столице. Мартин, Лана Дель Рей, Иман Бекмар и Краймбрери в этой разнообразной компании проведем первые 20 минут нового часа на старте. Тедди Свимс, мистер Ноу Ит Олл, у микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь

0: Мартин, ты случилась только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше и забежим прямо сейчас в ближайшее будущее. Узнаем, с какими хитами еще проведем следующие 40 минут этого часа. One Republic, Give Me Something. Добро, море, привет.
2: Море, привет. Я так боялся, что-то не успеть.
0: Алоки Джесс Глин, Summer's Back. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Step, Tiësto и Мэйбл Got Is A Dance, только что в эфире Love Radio. Тем временем, в преддверии завершения рабочей недели, уже завтра телеканал Муз-ТВ покажет Big Love Show 2026. В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки вошли выступления Димы Билана, Анны Асти, Сергея Лазарева и многих других артистов. Начало трансляции 18:20 по московскому времени. Ставь напоминание, чтобы не пропустить. Возрастное ограничение 16+.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Новая песня о любви.
1: Привет всем слушателям Love Radio. Мы группа Добро.
2: Встречайте прямо сейчас наш летний трек «Море, привет».
0: В эфире Love Radio.

0: Сам оптимизм их побаивается. Это Black Eyed Peas, Шакира и Дэвид Гетта. Don't You Worry, только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот кто еще скрасит финальные минуты этого часа. По занавес Эни, Radio Silence, One Republic, Give Me Something и Дима Билан, Горький Дождь. Сразу после короткой паузы. Ну и традиционно в новом часе больше 100% хитов. Оставайся с нами.
2: Реклама.
3: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+. Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. Команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
4: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+. We'll be right back.

16:00 в столице. Салли, привет всем, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. В первые 20 минут здесь будут Егор Крид, Rehab, Marshmello, Нилетто. На старте Леони Келлен Скотт «Stay». У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: слушали «Если ты меня не любишь» в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот кто еще появится здесь в ближайшие 40 минут этого часа за экватором Филат Фигерос среди счастливых людей. Медуза, Джеймс Картер, Элит UFS Boy, Bad Memories. Тейм Импала и Дженни Дракула после небольшой паузы. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
2: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: bad memories. Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.
4: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Песня о любви.
1: Салют всем слушателям Love Radio, это Филат Фекерес. Мы представляем вам наш новый трек и желаем провести это лето среди счастливых людей.
0: В эфире Love Radio.

0: Если бы тот самый Раф на Лавандовом был песней, это Love, Love You Like That. Только что в эфире Love Radio. Ну и прямо сейчас узнаем, с кем еще проведем финальные минуты этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Софилис Бэкстер, Murder on the Dance Floor из музыкального прошлого. Под занавес часа отметится совсем скоро. И сразу после короткой паузы Beowulf, Phoenix. Ну и новые 60 минут распечатаем актуальными новостями.
2: Реклама. Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
3: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Шаман.
6: Это любовь.

0: зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Love Radio.
2: Я люблю тебя.
0: Love Radio Chat на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: точных 16:00. Love
1: News. Власти прокомментировали новый порядок оформления больничных. Россиянки стали больше интересоваться брендами. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Обновленный порядок оформления больничных часто болеющим не потребует действий от пациента, сообщили в Минздраве. Врачи будут самостоятельно направлять документы на комиссию, которая при необходимости продлит листок нетрудоспособности. Напомню, ранее ведомстве рассказали, что планируют уменьшить срок выдачи больничного до 3 дней для тех, кто за полгода признавался неработоспособным 4 и более раз. В пресс-службах Wildberries и Озон опровергли информацию об изменении условий оплаты и возврата товаров на маркетплейсах. Ранее в интернете массово распространялись новости о том, что с 1 июня онлайн-площадки вводят платный отказ от продукции ненадлежащего качества и отменяют постоплату. Представители более 130 стран, в том числе США, подтвердили участие в Петербургском международном экономическом форуме, рассказали в Росконгрессе. ПМФ пройдет с 3 по 6 июня. Программа мероприятия посвящена формированию новой модели глобального развития в условиях изменений мировой экономики. У россиянок на треть вырос интерес к люксовым брендам после Каннского кинофестиваля, который прошел с 12 по 23 мая. Как выяснила газета «Ру», фаворитами среди представительниц прекрасного пола стали Сен-Лоран, Джорджо Армани и Гуччи. А вот Прада и Луи Виттон, наоборот, потеряли лидирующие позиции. Школьница разработала фильтр, удаляющий 95% микропластика из воды. Американка в своей домашней мастерской создала экспериментальный очиститель, способный отделять почти все вредные частицы из питьевой воды. Девушка собрала несколько прототипов прямо в гараже и сумела добиться эффективности, сопоставимой с промышленными системами. Еще больше свежих новостей ищи в нашем канале Макс и других социальных сетях. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
0: Мишель Маршмеллоу, Джонас Брадерс, Диджей Смэш. И это далеко не весь сетап артистов, с которыми проведем первые 20 минут. На старте этого часа большой хит «Summer» Калвин Харрис. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio. Хорошего дня.

0: моя Мишель в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ну и вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Джек Джонс и Калум Скотт, Whistle. Джонни, красивая.
2: Ты красивая, я залей по тебе, я, ты мой
0: милый. Five to Family, раз, два. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Сегодня мы обсуждали, брать фамилию мужа или не брать.
1: Мария завершает серьезным сообщением. Когда любишь, возьмешь. В новую семью заходишь. А в нужную семью нужно заходить правильно.
0: Ноги вытереть на входе.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Эд Ширен и Джастин Бибер, I don't care, и вы тоже можете, I don't care. Для этого сделаем глубокий вдох, выдох и обратим внимание на треки, с которыми проведем финал этого часа.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Под занавес отметится Алекс Уоррен, Fever Dream, Джек Джонс и Колин Скотт, Уисел, дискотека Авария, Вон Амур, Кукла. Сразу после короткой паузы и в новом часе стартует вечернее шоу «Жизнь прекрасна» с Александром Ушаковым.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rk. Или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Бизнес – это тоже история любви. К делу, которому отдаешь всего себя. К команде, которая стала родной. К результату, которого ждешь. Продолжается прием заявок на рейтинг профессиональной репутации управленцев ТОП-1000 российских менеджеров. Если ваше сердце бьется в ритме бизнеса, подайте заявку до 29 мая на сайте top1000.imr.ru. ТОП-1000. Лучших выбирают лучшие.
8: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Арти Гасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
9: Категория 16+. We'll be right back.

0: улице 17 часов. Love
1: News. В России предложили снизить возраст трудоустройства детей. Родители готовы платить подросткам за отказ от соцсетей. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Школьникам могут разрешить подрабатывать с 12 лет. Сейчас такая возможность предоставляется с 14, пишет РИА Новости. Меру предлагают ввести согласие родителей только в формате легкого труда на каникулах. По словам авторов инициативы, подростки должны учиться финансовой грамотности не только в учебниках, но и на практике. Главное, чтобы трудовая деятельность не мешала учебе и восстановлению. Половина родителей готовы платить ребенку до 50 тысяч рублей за отказ от интернета. А еще обменять зависимость от соцсетей на первую машину, путешествия, ювелирку и часы. Об этом сообщает газета.ру. Среди других методов борьбы с детской привычкой к скроллингу – скандалы, конфискация техники, запрет на карманные деньги, а также забота и развлечения в офлайне. Ввоз некоторых овощей и зелени из Армении в Россию ограничится с 30 мая, сообщили в Россельхознадзоре. Мера будет действовать до выработки алгоритма по обеспечению безопасности отгружаемой продукции. Она коснется свежих томатов, огурцов, перцев, петрушки и клубники. В московском регионе в ночь с четверга на пятницу могут ударить заморозки до минус 2, сообщили в гидрометцентре. Днем на фоне небольшого дождя местами температура воздуха в столице составит от 4 до 6 градусов выше нуля, по области от 2 до 7 с плюсом. В мире появился сервис по перепродаже подаренных букетов. Стартап Second Bloom придумали в Узбекистане. Это платформа секонд-хенд для цветов. Там представлены живые композиции с ценой ниже розницы в формате аукциона. За 3 месяца платформа набрала 32 тысячи пользователей. Оборот между ними составил около 150 тысяч долларов. Сейчас у бренда есть свое мобильное приложение и 50 тысяч долларов инвестиций. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Прекрасного тебе вечера.
0: Привет, ведущий вечернего шоу «Жизнь прекрасна» в эфире Love Radio, то есть я, Александр Ушаков, на календаре четверг на часах 17.02, а это значит, что в ближайшие 3 часа мы действительно будем делать эту жизнь чуть более прекраснее. Итак, давайте скорее начинать.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна», прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Ну и, конечно же, красота в студии Love Radio и вечерним шоу начинается не с меня, а вот с Юль Беляковой очаровательной, которая здесь сегодня. Вот она даже настолько...
1: Она в припадке сейчас была.
0: Не ожидала, да. Ну, что мне, все время наезжать на тебя. И комплиментик какой-нибудь надо отвесить,
1: конечно. Запомним все этот момент. Значит, 17.02 показывают студийные часы. Я запомнила, насколько хватит твоей доброжелательности.
0: Не насколько, она кончилась, все. Это демо-версия, в которую ты не проплатила сейчас только что. Ты могла сказать просто спасибо.
1: У меня есть 50 рублей.
0: 50 рублей? Ну, слушай, мы что, в 90-х живем, что ли? Нет, конечно. Ну, я просто помню там 50 рублей. Такие, знаешь, они еще, кстати, по-моему, тогда это считалось вообще мелочь-мелочь. Но я могу ошибаться. Я помню, знаешь, там что-то вот 10 копеек, 50 копеек, это вот тогда было как 100 рублей, 50 рублей. Вот я так давно живу на свете, понимаешь? Я еще помню это все.
1: А я вообще-то мем сказала.
0: Я помню киндер, все. А я вообще не знаю, не разбираюсь. Но меня понесло. Меня уже понесло. Подожди, я теперь все расскажу. Я помню, киндер стоил 4,5 рубля. Вот те времена. Стакан семечек 5 рублей, понимаешь?
1: В те времена уже были киндеры?
0: Да. Вот я еще маленький был, 4,5 рубля. Они прям продавались на прилавке в таких больших корзинах. И вот в кучу стояли. Можно было выбирать. То есть не просто сказать, дайте мне киндер, тебе давали там какой-то рандомный. Нет, ты сам подходишь, выбираешь, платишь 4,50, как сейчас, помню, 10 рублей берешь. Вот потом на обратном пути у бабушки покупаешь стакан семечек, она тебя засыпает, там просто отвисает карман, будь здоров, и идешь домой счастливый, потому что и семечек погрызешь, и сейчас шоколадку покушаешь, и подарок, там вот эта вот игрушка. А реклама какая была? О, все, несите мои таблетки, меня понесу. Я сейчас все расскажу. Ладно, все, хватит, поболтали немножко, давайте теперь к теме перейдем. Сегодня тема тем более серьезная. Самая убедительная причина взять отгул на работе, чтобы начальник поверил. Давай себе представим среднестатистического какого-нибудь, не знаю, бухгалтера или инженера, которому срочно нужно взять отгул, потому что к нему там или к ней приехала, не знаю, там, родственница. И вот они хотят один день провести вместе, но этот день единственный — среда. Вот что нужно сделать, чтобы начальник такой: да, разрешаю.
1: Мне кажется, нужно до этого долгий период времени делать все, что говорит начальник, чтобы ты к нему обратился один единственный раз. У него не было возможности не дать тебе
0: отпуск. Карт-бланш, чтобы у тебя был.
1: Да, абсолютно.
0: Хорошо. А вот если ситуация не такая радужная, как ты описал, все очень плохо наоборот. Человек постоянно опаздывает, что-то не доделывает, начальник им недоволен. Вот как тогда быть? Вообще нет шансов?
1: Да ну это такой метод, я его осуждаю внутренне, вот, но мне кажется, на работе это сгущать краски.
0: Например?
1: Это вот, ну, что-то случилось. Но только главное, там, никого не хранить, не дай бог, никому не ставить диагнозы никакие.
0: То есть прорвало сложные. Дома трубу, классическая.
1: Да, да, да, например.
0: Мне вот. Кажется, такое уже не работает.
1: Вода по щиколотку.
0: Хотя, кстати, у меня сработало, но это была не
1: отмазка.
0: Это
1: была правда.
0: Это была правда, да, реально. У меня треснула краска, и она отвалилась вместе с кусочком самой трубы. И труба начала, как это, травить. Mm-hmm. Вот маленькая такая струйка горячая текла мне прям в ноги. И, естественно, я узнал, что такое, как это, жидкая сварка или что-то такое. Мягкая сварка. Вот, короче, это пластилин такой, который ты прилепляешь к трубе, и он держится, реально держится. Но недолго, он отлепляется тебе все равно, потому что кипяток, и тебе нужно заново приклеить. В общем, ты за старые все-таки добрые методы, то есть можно вообще сказать, например, по семейным обстоятельствам.
1: Да этого никому никогда недостаточно, будем честны, нет? Ну,
0: да.
1: По каким?
0: Поэтому мы сегодня и собрались, понимаешь, вот. Чтобы вот найти какое-то такое решение.
1: Ну, мне общем... кажется, правда не работает. Вот я сейчас приду к начальнику, скажу... Отпусти, пожалуйста, я хочу в Турцию внепланово. Что он мне скажет? А если я просто приеду из больничного загорелая, то мало ли, как я восстанавливала кожный барьер.
0: Скажи, да, я там ходила на процедуры.
1: Да, солярий, вот эти вот распространенные.
0: Они жарили там такие лампы, еду все ярко и ничего не понимаю.
1: Это новый метод повышения иммунитета.
0: Да, витамин D сразу поступает. Ну, в общем, мы вот такие вот методы разогнали с Юлей, теперь... От вас, друзья мои, ждем тоже что-нибудь интересненького. У нас есть номер телефона 8-915-300-106-6, а по нему канал Макс и другие социальные сети. Обязательно заглядывайте и пишите, а мы пойдем делать посты, чтобы вы под ними оставляли свои комментарии.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: И вот к этой самой правде мы сейчас вернемся.
1: Колонка редактора.
0: Да, это были Егор Крид, Артик Асти, трек «Карма», свежий, вот только что из печки, что называется, музыкальный. А только что из печки жизненной в студии появилась отдохнувшая, загоревшая, веселая, значит, редактор вечернего шоу Ольга, которая знает, как правильно отвечать на мои вопросы, и сегодня у нее тоже есть шикарный для вас ответ. Значит, как взять отгул на работе, чтобы начальник тебе точно поверил? Ольга.
2: Сказать, что у тебя проблема с ЖКТ. И ЖКХ, что у тебя очень много проблем.
0: И вообще со всем, что начинается на букву Ж, у меня большие проблемы.
2: Да, на три буквы у меня совсем на три буквы проблемы.
0: На три буквы есть риск потом. После того, как ты, да, все вот это расскажешь. Ну, на три буквы дом, в смысле. Идите домой, отдохните.
2: Ну, правильно.
0: На четыре можно пойти в баню, например, тоже сказать.
2: Ну, хорошо, а ты пользовался?
0: Да.
2: Каким? Давай.
0: На самом деле, это была спонтанная абсолютная история, когда я просто проспал, и я начальнику сказал, что мне плохо, я заболел с утра. Еще такой, знаешь, вот этот кашель, который ничем не прикрыл, когда отвернулся от телефона и покашлял. Он такой, о, все плохо.
2: Да, я знаю.
0: Лечись, говорит.
2: Насморк. Обычно можно.
0: Ну нет, а как ты насморк? Вот это только нос, если зажать, знаешь, нам вот так вот немножечко говорить.
2: Нет, я вот так могу. Всегда.
0: Нет,
2: ладно, но я могу сказать, да, что мне вот плохо. Это мне просто, смотри, мне с детства мама говорила, что всегда...
0: Давай маму только сюда не будем приплетать.
2: Нет, она мне всегда говорила, всегда ври, что маме плохо. Скажи, что мне плохо. Она всегда так говорила, если мне на учебу надо было идти, и вот как-то
0: мне вот интересно,
2: слинять.
0: Мама же твоя слушает нас.
2: Да.
0: Вот она как к этому относится?
2: Нормально. Потому что это она придумала.
0: Как маму зовут?
2: Татьяна.
0: Татьяна, вот, а как отчество?
2: Владимировна.
0: Татьяна Владимировна, напишите, пожалуйста, вот куда-нибудь из наших соцсетей.
2: Да я не вру.
0: Распишите, как вы относитесь вот к тому, что дочь вас сдает по всем фронтам.
2: Я не вру. Это она мне всю жизнь так говорила.
0: А кто говорит, что ты врешь?
2: На гимнастику она мне так даже говорила, все, мне завтра будет плохо, ты не пойдешь никуда. Вот она, понимаешь, она меня готовила к взрослой жизни. И сейчас я так говорю. Мне маме плохо или мне плохо. Она говорит, потом она говорит, нельзя на кого-то говорить, что кому-то плохо. Это вот ты наговоришь.
0: Можно говорить только на себя, получается.
2: Да.
0: Понятно, вот но значит, каждый раз, когда ты говоришь, ой, мне так плохо.
2: Не-не-не.
0: У нас есть 50 на 50, да? Либо тебе
2: я
0: реально
2: плохо.
0: Я
2: вообще прошу никого это сейчас все забыть, что я сейчас сказала.
0: Поздно, Ольга.
2: Стираем.
0: Интернет все помнит.
2: Не, ну я, ну что? Ну мы же все пользуемся такими функциями.
0: Враньем?
2: Правильно.
0: Ложь.
2: Все, я покраснела? Ужасно, мне очень стыдно.
0: Тебя вывели на чистую воду.
2: Смотри, когда мне было плохо, мне потом реально становилось плохо. И, к сожалению, это вот я на себя наговаривала, да, и все. И все, потом болела.
0: Как говорится, бог не Тимошка, видит немножко, понимаешь? Все.
2: Ну и что?
0: Сейчас, откуда это вернулось? Это из детства все? Зовите психолога, мне надо поговорить. Ну все, друзья, мы вот тут вот немножко уже и покраснели, значит, и поговорили о вреде вранья, мы это не одобряем. Но как тогда выкручиваться? Вот вы расскажите свои истории, а я обязательно их почитаю буквально через пару минут.
1: Колонка редактора в эфире Love Radio.

0: Богдан Медведи в эфире Love Radio только что. Broken Heart. Ну а далее ваш комментарий на главную тему. Как сегодня отпроситься у работодателя, чтобы он точно тебя отпустил? Вот Костя пишет, что семейные обстоятельства, нужно сказать, по-честному. А если не семейные обстоятельства? Если тебе просто отдохнуть денечек нужен, Кость, тогда что скажешь? Мне нужен денечек отдохнуть, да? И начальник такой, да, бога ради, Кость, уходи. Иди, отдохни. Гиза пишет, я уйду в отгул, в загул, и со мной вся моя компания друзей, компания, где я работаю, и компания ведущих на Love Radio уйдут тоже, когда меня все-таки возьмут замуж. Или, как велел говорить мне Ушаков, я найду себе достойного мужа. Гиза, это очень похоже на какой-то поток сознания, который у тебя сейчас включился. Тебе бы отдохнуть. Реально, я ничего не понял из того, что ты написала. Но я догадываюсь, что ты имеешь в виду, вот когда я буду замуж выходить, свадьба будет, тогда никто мне ни в чем не откажет, и, естественно, начальник меня отпустит. Ну, конечно, он тебя отпустит. Отпустит, и, скорее всего, позовешь его тоже к себе на свадьбу. Позовешь, кстати, или нет? Вот, кстати, начальники же, они же хорошо отпускают на свадьбу. А что, если сказать, вот у меня у друзей свадьба, я там свидетель. И она не с субботы на воскресенье, как принято, а, не знаю, в среду, со среды на четверг. Можно мне не приходить эти два дня? Интересно, что начальник скажет. Что думаете по этому поводу? Тоже пишите. Номер телефона 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Залетайте, оставляйте свои послания. Совсем скоро я продолжу их читать.
1: Жизнь прекрасна. Жизнь прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталё. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: Rihanna, We Can Be Friends, в эфире Love Radio только что. Где далее, давайте узнаем, куда можно будет сходить на этой неделе и не только.
1: Сегодня в городе.
0: Итак, друзья, весна доживает свои последние денечки. На следующей неделе уже стартует лето. Но вот весна явно решила уйти красиво. С солнцем, теплом и ощущением, что вот-вот начнется что-то такое большое. Самое время говорить о культурных событиях, которые не стыдно вписать в эти вот самые яркие вечера. Афиша.ру приготовила для нас три совершенно разных события. Москва позовет в малый зал консерватории на шедевры Чайковского. Петербург превратит Екатерининское собрание в кошачье королевство с философией и пластикой. А Казань накроет волной белорусского рэпа с трагическим надрывом и танцевальными битами. Теперь давайте подробнее обо всем расскажу. Итак, 30 мая в Москве пройдет концерт «Чайковский гала» от струнного оркестра «Метаморфоза». В программе шедевры самого исполняемого композитора в мире. Звуки, от которых замирает сердце, а акустика одного из красивейших залов столицы тоже нас там будет ждать. Далее, в Питере 31 мая и 30 июня состоится премьера фэнтези-шоу «Кошки». Мегаполис, огромная свалка, кошачье племя и его таинственный ритм. Ритуал. Театр арт смешивает музыку, пластику и философию о любви, милосердии и поиске своего места. Я думаю, всем нам это знакомо. Один из главных голосов белорусского рэпа с трагическими текстами и танцевальной электроникой музыкант LSP даст концерт в Казани. Tragic City. Поэтическая завороженность жизнью и экзистенциальный кризис. Все это на сцене Татнефть-арены 30 мая. В общем, что? Не гадайте, друзья. Просто выбирайте даты, площадки, программа. Все на афиша.ру. Ловите момент, пока весна не уступила место лету. Хороших вам выходных и ярких впечатлений желаем мы все вместе. Категория, я напоминаю, 18+.
1: Сегодня в городе.
2: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Джеймс и его трек «Mr. Know It All» в эфире Love Radio только что. Ну а мы продолжаем вечернее шоу «Жизнь прекрасна». И вот здесь вот очень хороший лайфхак от Максима прилетел на тему, которую мы сегодня обсуждаем. Как сказать начальнику про отгул? Ну, вернее, ты хочешь уйти в отгул, как об этом сказать так, чтобы начальник тебе поверил и отпустил? И вот Максим пишет: «Здрасте, все просто, есть 100% рабочий вариант. Устраиваешься в контору, работаешь, в общем, сам становишься боссом и уходишь, когда тебе надо, максимум секретарша бросаешь в хорошем настроении. Я уехал, вот и все». А если вернуться к реальности, то в целом, если не злоупотребляешь, зайди к начальнику, скажи: «Мне нужно по семейным обстоятельствам уехать либо завтра, не быть на работе». И если начальник не, цитата, «шизик», то без проблем разрешит. А если начальник еще и хороший, то спросит, все ли нормально и не случилось ли чего. Вот тут лайфхак прям. Можно проверить босса. Вообще ты ценен ему как сотрудник или он о тебе даже не беспокоится? А если начальник не отпускает, когда надо, то тут прям можно задуматься о смысле работы. И действительно, а нужен ли нам такой подход на работе, друзья мои, если нас начальник не отпускает в отгул? Это что такое вообще? С каких пор, я вас спрашиваю? Нет, на самом деле, все зависит от сотрудника, по словам Максима, я понял. Если сотрудник работает хорошо, то в целом, почему бы ему не отпроситься, когда вот, ну, действительно, он устал, надо ему отдохнуть, и вот там по семейным обстоятельствам запросто можно использовать. Вот, а если ты сам плохо работаешь, постоянно опаздываешь и, в общем, косячишь, и тут еще тебе захотелось отдохнуть, ну уж, друг мой, давай посмотрим правде в глаза, скорее всего, тебя не отпустят. Может быть, я не прав, вот поправьте меня. У нас есть номер телефона 8-915-300-106-6, в нем есть канал Макс и другие соцсети. Пишите там, оставляйте свои комментарии. За лучшие мы отдадим подарки уже совсем скоро.

0: Don't go mad, Кирилл Лирик, в эфире Love Radio, где далее его место занимает Юля Белякова. Вот она пришла, говорит, столько информации у меня для тебя, хочу рассказать. Все, рассказывай.
1: Я хочу на Big Love Show выступать.
0: Ну, вот так вот, с козырей сразу. Ну,
1: а нет, ты меня поставил на место Кирилла Лирика. Кирилл Лирик выступал на Big Love Show.
0: Слушай, ну это не ко мне. Во-первых, для начала напиши песню.
1: А, не говори!
0: Напиши песню. Где песня у тебя?
1: Есть.
0: Есть песня?
1: Да.
0: Слышите, как она это делает? Уже таким... Да.
1: Ну, просто я не уверена, что такое нужно. Да.
0: Ну, подожди, а эта песня... Хорошая.
1: О любви, да.
0: О любви. Ну, смотри, нам подходит. Она, ты говоришь, она хорошая, она о любви.
1: Вот, плюс я сказала, что песня хорошая, но не факт, что она исполнена хорошо. Это важно.
0: Но это важно, потому что на Big Love Show, вот, допустим, ты будешь выступать как раз после Кирилла Лирика. Что тогда? Надо хорошо.
1: Ну, там
0: выступить.
1: И сжалятся. Будет, типа...
0: Будем честны, нет. Это, знаешь, не как ты парфюм нюхаешь, и тебе там периодически нужно зерна кофейные понюхать, чтобы как-то опять восстановить этот нюхательный процесс.
1: А может быть, мы это преподнесем в рамках благотворительной акции?
0: У нас сегодня выступает в рамках благотворительной акции человек, который не умеет петь. Вот так вот, друзья, поддержим.
1: Да, это помощь бесталанным. А почему нет?
0: Ой, хорошо, как нравится. Прям, знаешь, ух, заиграла новыми красками. Вообще работа на эстраде. Ты молодец. Мы еще поработаем над этим. Как минимум, мы это обсудили в эфире. Вот. Наверняка нас услышали.
1: Есть шанс, что меня уволят.
0: И ты сразу начнешь петь.
1: Да.
0: И выступать. И как раз натренируешься, станешь популярной, а потом тебя пригласят на Big Love Show. Видишь, как я
1: тебе... А я не приду.
0: А правильно. Мы, извините меня, все помним. Ой, все, друзья, хотели про тему поговорить, но не получилось, как обычно у нас. Но получится сразу в следующем части после новостей. Вот как раз Юля их почитает заодно. Может, про вокал там что-нибудь будет тоже на заметочку всем нам. И мы продолжим обсуждение главной темы вечернего шоу «Жизнь прекрасна». Дождитесь обязательно.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». «Жизнь прекрасна». Реклама. Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 6990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
7: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
8: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Столица, 18 часов. Love
1: News. Власти анонсировали новые меры против мошенников. На Олимпиаде появится новый вид спорта. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россиянам хотят разрешить устанавливать самозапрет на входящие международные звонки. При этом снять самоограничение можно будет только при личном обращении в МФЦ. Как передают РИА Новости, такую поправку рассматривают в рамках нового пакета мер против мошенников. В него также хотят включить возможность восстанавливать доступ к госуслугам через биометрию, приложение или сайт банка в МАКСе или МФЦ. Врачи рассказали, что употребление фруктов после обеда может ухудшить самочувствие. По словам гастроэнтерологов, дело не в конкретном продукте, а в дополнительной нагрузке на органы ЖКТ. Также отмечается, что если после фруктового десерта регулярно появляются вздутие, урчание или тяжесть, стоит пересмотреть рацион в целом, а не исключать из него конкретную позицию. Виктория Бекхэм признавалась, что только к 50 годам приняла свою внешность. Как селеб избавилась от неуверенности в себе, выяснишь на стильном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». В эту пятницу телеканал Муз-ТВ покажет Big Love Show 2026. В телеверсию грандиозного праздника любви и музыки вошли выступления Сергея Лазарева, Анны Асти, Нюши и других топовых артистов. Вновь насладиться уникальными номерами с потрясающей графикой эксклюзивной хореографии можно будет в 18.20 по московскому времени. Возрастное ограничение 16+. Ниндзя-спорт станет официальной дисциплиной на Олимпиаде 2028. На играх в Лос-Анджелесе полосу препятствий добавят в современное пятиборье. В него уже включено фехтование, плавание, бег и стрельба. Спортсменам придется проходить гоночные трассы в духе шоу «Русский ниндзя» с подвесами, стенами, канатами и прыжками. Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час. Расскажу, что интересного случилось в мире. Оставайся с нами. Прекрасного вечера.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Так, ну что, очередной поток новостей только что надстрелялся в эфире Love Radio. Благодаря Юле Беляковой. Давайте не будем ей говорить спасибо, потому что мы скажем спасибо в следующем часе. Или не скажем, что? Ну, всегда, что ли, говорить?
3: А я говорила. Смотрите, 18.02, ровно час прошел.
0: Ну, хотя бы на час меня хватило.
3: Радушие продлилось очень недолго.
0: Так, нет, на самом деле, вот новости были хорошие в этот раз. И, значит, что мне хочется похвалить. В эту пятницу, действительно, телеканал Муз-ТВ покажет Big Love Show 2026. Друзья мои, когда оно проходило в феврале, я его комментировал, и многие из вас писали, а когда будет запись? Когда будет запись трансляции? Вот, пожалуйста, в эту пятницу, 18.20, телеканал Муз-ТВ. Смотрите обязательно, возрастное ограничение 16+, не пропустите. Просто решил напомнить еще раз.
3: Через минуту после того, как я напомнил.
0: Я акцентирую на этом внимание, отстань от меня.
3: Ты молодец.
0: Если сидит, вот, ты молодец. Молодец. Вот теперь ты поняла, как со мной надо работать. А еще какая-то новость мне понравилась. Вот, врачи рассказали, что употребление фруктов после обеда может ухудшить самочувствие. А знаешь, почему оно мне понравилось?
3: Потому что сейчас сезон фруктов.
0: Нет.
3: А. Ты вообще-то вне эфира это сказал.
0: Но вне эфира я много чего говорю. Нет, а потому что у нас сегодня главная тема, как отпроситься у начальника так, чтобы он поверил.
3: И, хорошо.
0: Да, и ты можешь хорошо сказать, я вчера после обеда навернула арбуз целиком. Вот, а это нельзя, оказывается. Вот врачи, и скидываешь новость ему, он читает такой, и пишешь, вот реально, так же ЖКТ вообще болит весь. Вот все чувствую. Вот, встать не могу. И все. И он такой, блин, наверное, да, я тебя должен отпустить на весь день. И ты просто, ну, весь день занимаешься своими делами. Главное, ему на глаза не попасться. Я вот знаешь, что подумал? Вот поедешь ты куда-нибудь, тебе надо, например, съездить в какой-нибудь магазин, ты приезжаешь, а там начальник. Опа, что, ЖКТ уже отпустил, получается.
3: Так за кефиром.
0: За кефиром, да, правильно, в магазин «Штор». Почему бы нет? А вдруг? А вдруг? Я такая, я не ищу простых путей. Я хочу найти кефир в магазине «Штор». Но в целом, хороший же отмазка.
3: Нет, получается. Вообще, мне кажется, идеальная. Очень сезонная. Ну, то есть, с ней особо не поспоришь.
0: Кстати, какую тему, интересно, ты поняла? Сезонность отмазок. Для лета, для, мне кажется, начала осени и для как раз-таки конца весны идеальная отмазка. Вот про фрукты.
3: То есть, ну, почти всегда.
0: Нет, почему? Есть зима.
3: Большую часть. Ну, зима там, что, вывихи.
0: Нет, а зима это вывихи, это когда снег уже лежит, например, когда скользко.
3: Когда скользко.
0: Особенно, когда в Петербурге, я помню, я шел на работу, в какой-то момент передо мной бабушка начала так, ой, нижний брейк выдавать. И ты знаешь, есть желание ей помочь, но вот прям с улыбкой на лице, потому что там не знаешь, с какой стороны подойти так, чтобы она тебя не ударила. Она там и руками, и ногами. Вот, я потом писал гневное письмо. Да.
3: За то, что это закончилось быстро.
0: Городское правительство, что, ребята, у нас, между прочим, бабушка вот так вот чуть себе не упала, что-нибудь не разбила там, понимаешь?
3: Ну, молодец.
0: Я молодец, да, потому что надо посыпать песочком. На что мне ответили, ты уже своим посыпаешь.
3: Блин, он с языка снял, ну, Саша, не дал шутить.
0: Ну, извини, в следующий раз обязательно промолчу, чтобы ты могла самоутвердиться за мой счет. Друзья мои, мы сделаем небольшую паузу музыкальную, но к вам вернемся в 10-ю минуту и почитаем ваши комментарии. Что же вы такого там написали, потому что нам нужно выбрать победителя. Этим у нас занимается как раз-таки Юля, она и этим и займется. А вы пишите 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: Back to Moonbreak. Очень люблю это место. Андрей Звонкий, Дежавю. Одна из моих любимых песен. И только что вот мы ее заценили. А теперь с Юлией Беляковой возвращаемся, чтобы почитать ваши комментарии. Начнем с конца, потому что для Юли это один из самых приятных комментариев. Гиза написала правду, что Юля самая красивая девушка.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо, что ты прокомментировала.
2: Так ты задал этот тренд.

0: Что опять тебя рассмешило?
1: Ты очень смешно сказал слово «отгул».
0: Отгул.
1: Отгул.
0: Ой, все, там что-то опять напридумывали
1: да,
0: себе.
1: Да.
0: Так, значит, ну... Анастасия пишет, слава богу, у меня адекватный директор, мне достаточно просто сказать, что устала, и меня отпустят на несколько дней. И да, я работаю в ЖКХ, считается? А вопрос, кем вы там работаете, Анастасия? Потому что, может, вы там... А чем можно работать? Чем? Кем можно работать в ЖКХ, чтобы тебя
1: так
0: отпустили?
1: Нет, ну вот тоже Анастасия немножко лукавит.
0: Почему?
1: Потому что если просить отгул просто на то, что ты устал, это действительно можно объяснить. А если просить отгул, потому что свадьба у троюродной сестры?
0: Свадьба у троюродной сестры? Ну, наверное, это тоже считается, мне кажется. Потому что родственник.
1: Хорошо, девичник.
0: Девичник? Ну, девичник у кого? У троюродной сестры?
1: Да.
0: Ну, тоже считается.
1: Серьезно?
0: И, подожди, мы сейчас какую-то конкретную проблему решаем, я правильно понимаю?
1: Нет. Ну, нет, я имею в виду, когда мы просим выходной для того, чтобы потусоваться, куда-то уехать. Не потому, что тебе плохо, тебе нужен релакс.
0: Да как кто тебе мешает сказать, что ты устала? Близко выгорание.
1: Так это все то же
0: я
1: самое.
0: Я хочу отдохнуть,
1: это
0: а потом...
1: то же самое, как соврать, что ты отравилась клубникой.
0: Почему соврать? Почему соврать? Ты ведь будешь отдыхать? Ну, просто, ну, в кавычках. Я буду отдыхать в клубе, где девчонки тусуют, я тусую. Все, понимаешь? Мне кажется, я сейчас как какой-то реально мужичок за 50 так говорят. Девчонки тусуют, я тусую. Так, знаешь,
1: еще нужно, да-да, видеть, какие перлы Александр вытворяет за пультом.
0: И клубнику раздаю еще, видимо, или продаю вообще где-то. Так, ладно. Ну, в общем, хороший совет от Анастасии. И она очень тонко так заметила, что если начальник адекват.
1: Понимаешь, что нам всегда приходится лгать в таком случае. Вот почему мы не можем придумать какой-то метод, где мы бы сказали правду, и нас бы отпустили.
0: Ну, потому что правда, она нелицеприятна, да, там.
1: Да нет, она настолько иногда приятна, что не хочется в это приятное отпускать человека в работу. Ну, то есть, прикинь, он тебе говорит, что там...
0: приятно для человека.
1: Да,
0: да. Например, я вот хочу сегодня на собеседование сходить, на другую работу, отпустите меня сегодня, я не хочу работать. Вот так приятно или как приятно? Я хочу сегодня ничего не делать, смотреть сериалы, есть свои любимые там чипсики, вот это все, пить газировочку.
1: Ну и, да, и я там отдохну. На шашлыки хочу поехать. А я работаю в выходной день, например.
0: Ну тогда начальник точно не отпустит, если ты его с собой не возьмешь.
1: Конечно,
0: вот.
1: Это бред какой-то.
0: Вот, надо брать начальника. Или,
1: хорошая
0: если
1: мысль.
0: Тебе не хочется брать начальника на девичник, это в твоем случае, то придется работать.
1: У меня там другая проблема сильно до.
0: Придется работать. Ну, в общем, мы пока остановились на начальнике, друзья мои, что вот все от него зависит тоже в том числе, поэтому ищите хорошую работу с хорошим начальником. Как это понять, мы пока не знаем. Давайте спросим у Анастасии, если она нас сейчас слышит, она обязательно напишет. Настя, напиши, как понять, что начальник хороший. И тогда мы всем расскажем в следующем выходе.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: The Second Voice, Let Me Be в эфире Love Radio. Только что очень такая атмосферная, интересная работа. Где далее ваши комментарии? Снова давайте вернемся к теме ненадолго, потому что они как будто бы, ваши комментарии, продолжают один другой. Мы сегодня говорим про то, как отпроситься у начальника, чтобы он тебя отпустил в отгул. И пишет Наталья: но если ты как сотрудник на хорошем счету и в нормальных отношениях с руководителем, то и придумывать, на мой взгляд, ничего не нужно. У нас, по крайней мере, отличный руководитель, ей не обязательно объяснять причину, надо знать... Надо. Все на доверии. Главное — не злоупотреблять. Абсолютно согласен с Натальей, потому что злоупотребление — это вообще штука плохая. Был у меня такой коллега, который постоянно злоупотреблял вот этими вот исчезновениями с работы. Причем когда-то он там просил то меня подменить, то моего другого коллегу подменить его. А потом просто в какой-то момент уже начал что-то выдумывать на ходу. Какие-то причины были несуразные. Ну там, знаете, что-то типа я там шел, встретил белку какую-то, а ей было плохо, я повез ее в ветклинику. Ну я верю, что все это правда. Но будем честны, насколько это возможно? Это же вот прям, знаете, есть такой фильм советский, «Лгун» называется, по-моему, если я не ошибаюсь, с Георгием Вициным. Очень показательная работа, что все может быть, и вот с одним человеком даже может ряд каких-то таких экстраординарных случайностей приключиться. Но когда их прям очень много и на постоянной основе, ну в это действительно трудно поверить. Поэтому давайте все-таки действительно последуем совету от Натальи и будем честно признаваться в своих намерениях, а там, глядишь, начальник действительно смилостится и выдаст нам, значит, пропуск в выходной. И, собственно, все, друзья, на этом. Я продолжу читать ваши комментарии совсем скоро, а вы пишите обязательно 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. За лучший комментарий мы совсем скоро дадим подарок.
1: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio. Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато де Талё, Геленджик, Фадеева, 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf. Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8-938-53-59-59-3.

0: французский диджей Кунгс, Теофилус Лондон и трек Galaxy. Все это в эфире Love Radio только что, где далее, друзья мои, ваши комментарии. Снова мы продолжаем общаться на эту тему. Как отпроситься в отгул у шефа, своего начальника, чтобы он тебя точно отпустил? И вот Катя пишет: вечерочек, всем добрый. Я говорю, что с ЖКТ проблемы, и сразу голосовое из санузла записываю. Пользуйтесь, лайфхак. Ну, в целом, какие могут быть действительно вопросы? Вот. Скэтбой пишет: самое смешное, что я услышал, у меня теща рожает. Ну как тут не отпустить? Теща рожает. А при чем здесь зять? Ой, ну интересно. Интересная версия, конечно же. Почему бы нет? А, значит, Бибизян предлагает за что-нибудь сесть на 15 суток, тогда точно шеф поверит. Ну, он, естественно, поверит. Но я думаю, что с вытекающими. И тут ничего хорошего, на самом деле, конечно же, нет. Значит, что? Так. Гиза пишет, кстати, вот я сразу вспомнил этот фильм. Я буквально несколько минут назад рассказал про фильм «Лгун». Знаете, вот мы же все, как будто бы, получается, обсуждаем сегодня обман руководителя с целью отдохнуть. И вот Гиза пишет: я тоже вспомнил фильм «Лгун» с Вициным, как переживала за него в детстве, а потом обрадовалась, что все ему поверили, и правда восторжествовала. Сейчас, конечно, будучи начальницей, я бы в жизни не поверила таким отмазкам. Да вот в этом и соль, Гиза, что появится на твоем пути какой-нибудь такой человечек, который будет придумывать что-то из ряда вон выходящее, ты не будешь верить, а потом раз, и Эдита Пьеха входит в твой салон, не знаю, что там, и поет песню. Ну, я образно говорю, это в фильме так было, вот, а у тебя там что-нибудь другое будет. И вот еще от Алексея давайте комментарии почитаем. Леша пишет: 2 часа в неделю — это очень мало для такого прекрасного... А, прекрасного шоу! Спасибо, Алексей, приятно, черт побери, спасибо! И комментарий такой: можно попытаться убедить начальника в том, что он... в том, что он уже отпустил тебя в этот день. Леш, я не помню слово, как оно называется, когда вот Юля все время произносит газлайтинг, по-моему, нет. Не газлайтинг. Ну, в общем, когда ты у человека пытаешься шизофрению развить, вот мне кажется, ты этим заниматься будешь, если будешь начальника говорить, что он тебя вообще-то уже отпустил. И он такой: когда? И ты такой стоишь, выдумываешь на ходу. Ну как, вот позавчера, вот как кума мне позвонила, я зашел сразу, вот с вами пообщался, вы мне сказали: да, окей, там еще этот петух на горе свистнул, рак, то есть, на горе свистнул, вот, и все вот это вот. И начальник такой: да? И Алексей говорит: да. Начальник такой: ну ладно, иди. Сам думает, надо к врачу сходить. Что-то со мной не так. Ну, в общем, как идея, неплохо. И смешно, и забавно, и потом можно как-то эту шутку развернуть, если начальник не обидчив. А если обидчивый, то лучше не рисковать. Вот такой вот вывод я делаю. Все, друзья, буквально еще у нас есть с вами один выход на то, чтобы я почитал ваши комментарии, поэтому обязательно их пишите. 8-915-300-106-6, канал Макс и другие социальные сети. Я все смотрю и буду читать совсем скоро.
1: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

бывают ситуации, когда тело твое говорит. Аля Фарбан и Рена Миллер в эфире Лав-Радио об этом напомнили. Собственно, одна из таких ситуаций, это как раз-таки, когда у тебя проблемы, например, какие-нибудь с ЖКТ, и ты пытаешься отпроситься у работодателя выходной себе взять на денек, чтобы посмотреть, что будет дальше происходить. Сегодня, собственно, об этом мы и говорим, как отпроситься у начальника так, чтобы он тебе поверил, а ты, например, хочешь просто отдохнуть, просто смотреть сериальчики, вот эта вот дофаминовая яма у тебя образовалась, ты пытаешься ее заполнить всеми любимыми известными средствами. Вот что нужно делать? И мне очень понравился вот тот комментарий от Евгения прилетел. Он пишет: «Привет, я боссу говорю, что я вечером выпью и не смогу поработать. Меня отпускают». Я вообще не понимаю, это что за босс такой, который: «А да, Жень, понимаю, прекрасно, самому хочется, давай там из-за меня тоже завтра можешь не выходить». Как это работает? Вот как? Это ж какая эмпатия должна быть у начальника, чтобы он вообще легко к этому отнесся? Потому что если Жень действительно так пишет, это же прям правду сказать. Ну то есть, возможно, именно этот комментарий должен нас научить тому, что да не надо врать, говорите правду. Ну не отпустит, не отпустит. Ну начальник посмеется, запомнит этот случай. В следующий раз вы ему скажете так, он отпустит обязательно. А вообще, как сказал Максим, если тебя не отпускают отдохнуть, надо задуматься, стоит ли работать на такой работе. Но это все шутки, конечно же. А вот что не шутки, так это подарок, который мы для вас приготовили за лучший комментарий. Буквально через пару минут в студии появится очаровательная Юля Белякова, которая придет и скажет, кто же сегодня победил, а уже я скажу, что же он сегодня выиграл. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Don't Click Play в эфире Love Radio. Ну, а мы возвращаемся в студию, где прямо сейчас Юлия Белякова, и обсуждаем мы парфюм. И я понял, что у меня для того, чтобы описать Юлин парфюм, есть всего два способа. Сказать, что он объемный, и сказать, что он не плоский. Все. Я по-другому не знаю, как это описать, но это очень хороший парфюм, очень дорогой, сразу видно, очень такой прям приятный. Видно, что с любовью выбранный парфюм. Вот.
1: Ждешь, да, когда я это скажу, да? Ну, Александром Ушаковым он просто выбран и подарен.
0: Да, набил себе цену достаточно для того, чтобы уже похвастаться. Как бы.
1: Ой, довольный, сидит просто сияет, как медный тазик сейчас.
0: Ты знаешь, как мужчинам приятно, когда, ну, действительно, мы не просто подошли к процессу выбора. Я думаю, кстати, это всем приятно, когда ты не просто купил что-то там на отвали, что называется, просто чтобы закрыть гештальт, да, кому-то что-то подарить. А когда ты подошел осознанно, подошел в салон, пообщался, узнал, сколько чего всего.
1: Салон.
0: И потом... Ну, я люблю это слово, какое-то пафос добавляет.
1: Да, очень.
0: Такое, сразу представляется
1: после
0: там
1: этого,
0: опахало.
1: Вот из нас двоих пафосная почему-то я.
0: Потому что ты пафосная по жизни, а я только в эфире. Все. Вот, все точки над «и» расставлены.
1: Красиво.
0: Кто у нас сегодня победил?
1: Абсолютно не пафосный Алексей Шангин сегодня наш победитель. Во-первых, потому что первая часть его сообщения такая милая и трогательная, не смогла пройти мимо. Значит, 2 часа в неделю, пишет Алексей, это очень мало для такого прекрасного шоу.
0: За это сразу аплодисменты. Сорвался,
1: за это сразу
0: извините.
1: Подарок. В смысле, нет, конечно. У нас была тема.
0: Так.
1: Вот.
0: Как отпроситься у начальника, чтобы он тебе поверил. И?
1: Да, и я, как главный амбассадор газлайтинга, выбираю именно этот комментарий, потому что...
0: Мне интересно, а кто сейчас должен тебя вот как амбассадора позвать? Психиатры? Будьте с нами, да, психиатрическая клиника.
1: Можно дочитать, пожалуйста? Что за вставки постоянные? В общем, Алексей нам советует вот что. Можно попытаться убедить начальника в том, что он уже отпустил тебя в этот день.
0: Ну, то есть, да, я уже рассказывал, обмануть, грубо говоря, начальника, что... А вообще-то...
1: Ну, мы же уже договаривались.
0: Алексей Алексеевич, вы меня уже отпустили.
1: Да.
0: Вы мне даже дали добро, я уже все устроил, я уже договорил со всеми, связи, все налажено.
1: Вообще мы против манипуляций, но иногда за.
0: Нет, ну мы против манипуляций, но только не терапевтических. Ну, вот эти мануальные терапевты. Они хорошее дело делают. А так, да, манипуляция — это плохо, друзья мои. Все психологи вам об этом скажут. Что, к подарку переходим. Какой подарок мы сегодня вручаем? А вручаем мы ни много ни мало подарочный бокс от бренда Lemus. Это не просто косметика, а космецевтика. В наборе сыворотка 3D-увлажнение, обеспечивающая трехмерное увлажнение кожи даже на самых глубинных слоях, и охлаждающая маска холода Арктики с мощным противоотечным, лимфодренажным и подтягивающим действием. Этих двух средств достаточно, чтобы кожа снова выглядела ухоженной и свежей, поэтому, Леша, будешь сиять теперь у нас. Присылай фотографии туда же. 8-915-3-0-166 Макси Телеграм. Друзья мои, все. Мы переходим в следующий час. Юль там еще мелькнет хвостиком, что называется, новости почитает. Ну, а потом мы сразу начнем общение с моим сегодняшним гостем. Ко мне пришел уже исполнитель Сократ, и мы вот-вот начнем общение в эфире. Так что будьте со мной, все самое интересное впереди.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна».
3: Прекрасна.
2: В эфире Love Radio.
4: Реклама.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий.
8: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. Аутебанк. Подробнее на tbank.ru.
10: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
11: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
12: Здесь
3: проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
7: Вас выселяют из ипотечной квартиры? Отлично. Сняли трубку, набрали номер.
12: На основании статьи 213.10 закона о банкротстве ипотечную квартиру можно сохранить, освободившись от всех потребительских кредитов. Воспользуйтесь изменениями. Пройдите процедуру прямо сейчас. Росбанкрот. 8 800 238 38. 8 800 238 38.
13: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное. Повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
14: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
15: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
16: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: студийных 19.00. Love
1: News. Названы самые распространенные причины для смены работы. Love Radio встречает гостя. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Половина трудоустроенных россиян задумываются о смене работы из-за низкой зарплаты. Как выяснили кадровые специалисты, еще 10% респондентов не удовлетворены отсутствием карьерного роста. При этом за год увеличилось число тех, кто хочет попробовать другую профессию, тех, кто переживает из-за сокращения персонала. О поиске новой работы заявили 10% участников опроса. Список самых востребованных направлений для летнего отдыха у россиян вошли Турция, Египет и Бали, рассказали туроператоры. Среди азиатских стран заметно выделяется Вьетнам. При этом эксперты отмечают, что выгодно отдохнуть в сезон можно и на Мальдивах. Цены в отелях сейчас ниже на 30-40%. В Москве врачи больницы имени Юдина спасли беременную женщину с редкой и опасной для жизни патологией аорты. Как сообщила заммэр Анастасия Ракова, в сжатые сроки хирурги провели высокотехнологичное эндопротезирование. Пациентка быстро восстановилась и родила здоровую девочку. Этот случай уникален для мировой практики. Успешные операции такого рода во время беременности единичны. В вечернем шоу «Жизнь прекрасна» появится Сократ. Музыкант презентует свою новую песню под названием «Искра», еще расскажет о подготовке к будущему сольнику и большому осеннему туру по городам. Давай вдохновляться историями исполнителя вместе. Начинаем сразу после выпуска новостей. 99-летняя американка попала в книгу рекордов Гиннесса как самый возрастной человек в истории, который совершил краудсерфинг. Это действо на музыкальном концерте, когда человека перемещают над головами других зрителей. Все произошло на рок-фестивале в Техасе. В целях безопасности пенсионерку разместили на носилках. После перформанса женщина улыбнулась и сказала, цитата, «Я величайшая всех времен». Это были новости Love Radio. Меня зовут Юлия Белякова.
0: Очередной четверг точно не обойдется без приятного общения со звездой. Собственно, этим мы и займемся в ближайший час, потому что все подарки розданы, выводы сделаны, а Юля Белякова вообще встала и пошла домой. Но я, Александр Ушаков, остаюсь не один, поэтому мы что? Правильно, продолжаем.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна. В эфире Love Radio.
0: Итак, этим вечером в студии Love Radio певец с уникальным тембром, автор песен, композитор и известный артист Сократ. Ну и как сурикат он тоже известен, но об этом чуть позже. А прямо сейчас аплодисменты. Привет, Сократ!
3: Всем привет!
0: Так, ну что, давай начнем с чего-нибудь такого самого очевидного. 15 мая релиз трека «Искра» плюс клип. Расскажи.
3: Да. Я вообще человек, который крайне редко выпускает какие-то видеоработы. Это все ограничивается какими-то вертикальными видео, крайне редко, опять же. И тут я решил, что пришло время. Пришло время на песню, которая меня радует и создает какое-то внутреннее ощущение добра и света, собраться с ребятами из балета, кстати, шоу «Маска», и поехать потусить в город наш любимый Сочи и повеселиться, и запечатлеть просто это на камеру, из которого получился клип.
0: Ну а как же вот эта вот тенденция современности, что сегодня, к сожалению, вообще все, кто бы чем ни занимался, вынуждены снимать вот эти вот рилсы, вертикальные видео, чтобы о тебе узнали как можно больше людей?
3: Ну, не зря у меня в приставке ставки никнейма «Сократ против правил». Мне все равно, что там модно. Я действую исключительно из своих соображений и так, как привык. Вот. Не потому, что это плохо или хорошо, а потому, что я себе так придумал, и я не хочу никого этим напрягать.
0: На самом деле, ты сейчас поднимаешь другую очень актуальную тему — любовь к себе. Я выбираю себя и делаю так, как мне нравится. Хорошо. Давай представим идеальную атмосферу для прослушивания трека «Искра». Вот как она выглядит? Что это такое?
3: Вы берете своих друзей, неважно какое их количество, их может быть даже два человека. Так. Либо вы берете своего любимого человека своего и просто идете гулять. Наслаждайтесь солнцем, даже если это дождь, вам тоже будет хорошо. Вы можете разделить этот звук в наушниках и просто пойти за ручку и наслаждаться моментом. Неважно, море, горы, снежные или теплые, или может быть это серфинг, я не знаю. Вообще, я часто делаю музыку, которая, как мне кажется, позволяет просто, ну вот, не заставить себя танцевать или же еще что-то, а просто получить вайб, настроение, которое сам человек себе придумает, вот, где бы он ни находился. Мне кажется, это так.
0: Друзья, ну вы слышали, что нужно делать, чтобы послушать этот трек. Мне кажется, если у вас сейчас есть такая возможность, это прекрасно, потому что в эфире Love Radio Сократ, Искра, и мы движемся далее сразу после.
2: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире «Лав Радио».

0: возвращаемся в студию. Сегодня в гостях вечернего шоу «Жизнь прекрасна» исполнитель российский Сократ. И мы продолжаем общение. Итак, Сократ, расскажи мне, пожалуйста, вот о чем. Естественно, так. я периодически мониторю социальные сети. И вот тут недавно на днях мне попался рилс, где Лера, собственно, твоя супруга, подарила тебе поздравительную открытку в несколько квадратных метров на Арбате. Еще одну на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Вот расскажи, как это было? Что это было?
1: На самом деле, Лера подарила, да, на Новом Арбате эту открыточку, а наш менеджер подарила как раз в Нью-Йорке. Ага. И они это сделали, не сговариваясь. У них у каждой была своя собственная идея, и они соединились это в реализации в моем дне рождения. Мне посчастливилось, что рядом со мной есть такие люди. Я невероятно был счастлив. Я только что прилетел как раз со съемок клипа из Сочи. Я сошел с самолета, меня привезли с закрытыми глазами на машине на Арбат. Я вообще понятия не имел, что сейчас будет происходить. И вдруг, вот, значит, я стою, мне снимают повязку, и тут бабах. И первое, что я говорю: Лер, так ты же первая хотела на этом баннере появиться. Со своим каким-то кино или, может быть, с музыкой. Потому что, ну, я по-другому ощущаю эту жизнь. И думал, что мне это в целом как будто бы не важно. А получилось, что, блин, это что-то интересное. Меня ёкнуло. Эти открытки крутились в течение суток как на Таймс-сквер, так и на Арбате. И люди видели в Нью-Йорке ссылку, QR-код на то, чтобы перейти и послушать мою музыку. А в Москве они видели мою большую афишу концерта, который состоится 20 июня в Урбане.
0: Ты так скромно сказал, концерт 20 июня. Первый сольный концерт. И что? Это вообще вот, ну, такое же событие, мощное, крутое.
1: Ну, еще пока восприятия нет какого-то особенного, что это такой концерт, который у нас уже был, просто теперь я один. Видимо, полный объем чувств я испытаю непосредственно на концерте. И пойму, каково это быть без Леры на сцене, да, и насколько хорошо или плохо я с этим справляюсь, мы проверим именно 20 июня. А в остальном, ну да, наверное, это важно. Я просто чуть позже догоняю.
0: Единственный момент, который мне еще хочется прояснить, вот давай выясним, какое действие от публики, и не только, будет означать для тебя, что концерт прошел вообще на супер отлично, ура, и все. Я придумал для тебя несколько тезисов.
1: Так.
0: Вот, например, ты увидишь, что под твою песню кто-то плачет.
1: Ну, слезы, кстати, частая практика на наших концертах, и я знаю даже, на каких песнях это будет происходить.
0: Ага. Будут восторженные отзывы в директ лететь прям пачками?
1: Безусловно, это подтверждение. Я же желательно посчитаю каждого человека, посчитаю, сколько билетов было продано, и сопоставлю, сколько человек понравилось, кто написал мне в директ или в комментарии о том, что все удалось. Если их будет чуть меньше, я пойму, блин, ну на 30%, к примеру, не получилось.
0: И последнее. Если твой пиар-менеджер подойдет и скажет: я был и была на концерте Эда Ширана, у тебя лучше.
1: Блин, ну такое, наверное, неловко говорить, но похоже... Говорили, но только не моя команда. Ну, неважно, какие люди, они из индустрии,
0: так.
1: Они тоже из музыкальной сферы, и они сказали, что я был на концерте вот сейчас Бруно Марса, у тебя лучше.
0: А планочка-то задана.
1: А я такой: чего? Ты в порядке вообще? Я сам два раза только что был на Бруно Марсе, ты что, дурак?
0: Друзья, вот на этой искренней ноте давайте сделаем небольшую музыкальную паузу, вернемся к вам буквально через несколько минут.
2: Лав Радио. Вечернее шоу «Жизнь

Студия Love Radio, снова с вами на связи Александр Ушаков, вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Сегодня у меня в гостях не менее прекрасный исполнитель Сократ. Сократ, вы оба, ты и твоя супруга Лера, участвуете успешно в больших проектах.

0: проектах, вот нет ли между вами духа соперничества, такого творческого?
1: Я отвечу так. У нас общий семейный бюджет. Поэтому ее успехи мне на руку. Я ни в коем случае не буду с ней соревноваться, а только давай, давай. Молодец.
0: То есть именно так ты относишься к успехам Леры, правильно?
1: Да, ну, конечно, это же отчасти моих рук дело. То есть я стараюсь как-то помогать, быть полезным ей в ее развитии. Даже если мы говорим о кино, я с ней... Вот буквально вчера читал роль к пробам. Готовились мы, она учила текст. Для меня это удовольствие, но иногда, когда она говорит, мне нужно в час ночи пройти с тобой роль, я говорю... Зачем я твой муж? Зачем? Но я делаю это все-таки, понимая, почему я это делаю, хоть иногда и тяжело, да.
0: А не возникает такого изредка желания, я должен сделать так же, вот я хочу что-то тоже такое свое сделать, вот как-то так?
1: Вообще нет.
0: Нет?
1: Я не понимаю контекста, я не могу это примерить на себя. И мне, и как и Лере, соответственно, это тоже незнакомо. Мы семья. Мы делаем все для того, чтобы у каждого из нас что-то получилось, что-то новое, в чем-то мы снова преодолели, победили и так далее, и так далее. То есть мы для друг друга опора и верные, так скажем, соратники.
0: Секреты настоящих семейных отношений. Только что в эфире Love Radio. Сократ, номер телефона 8981.
1: Звоните. Пожалуйста, позвоните.
0: Да. Курсы, пожалуйста, все расскажем.
1: А мы опять покажем. Что-то продаем, да?
0: Мы всегда что-то продаем. Но мы сделаем как раз-таки рекламную паузу, а после нее к вам вернемся и продолжим наше общение.
2: Love Radio. Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». Прекрасна.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Студия Love Radio, вечернее шоу «Жизнь прекрасна», Александр Ушаков и мой сегодняшний гость, исполнитель Сократ, прямо сейчас со мной здесь, напротив, и, соответственно, мы продолжаем общение. Итак, Сократ, вы с Лерой также порадовали поклонников новостью об осеннем туре.
1: Да.
0: Давай проговорим. Питер 20 сентября, Новосибирск 25 сентября, Екатеринбург 26 сентября, и города будут добавляться.
1: Сейчас уже просто стадия согласования площадок, мы поэтому не можем пока выйти в продажи, но будут еще... Южно-Сахалинск, Хабаровск, Владивосток, Тула, Краснодар, Ростов-на-Дону, Минск. Все, что ли?
2: А Москва? Москва нет.
1: Только 20 июня. Спешл-концерт.
0: Давай, знаешь, что сделаем? Соберем чемодан на эти самые гастроли. Гастрольный тур. Я тебе буду говорить предмет, а ты мне будешь говорить, берем или не берем. Тур, зонт. Берешь ты с собой?
1: Нет.
0: Нет, почему?
1: Да я его в жизни не ношу здесь, в Москве. У меня даже в машине он не лежит. Я люблю ходить под дождем.
0: Так...
1: У меня же нет мейка, у меня нет укладки. Мне же все равно промок, высох потом, как собака вот так вот. Встрепенулся и все.
0: Ты мог бы сказать просто, я романтик.
1: Нет.
0: Нет?
1: Ну, хотя нет, да.
0: Ну, что-то же в этом есть.
1: Когда-то был.
0: Все. Берешь какой-нибудь с собой талисман?
1: Нет.
0: Нет, хорошо. Книги?
1: Электронную.
0: Угу. А что читаешь сейчас, если не секрет?
1: Сейчас читаю «Чистовик», книга называется, Сергея Лукьяненко. Я почему-то пропустил циклы его книг. Я вот эта пятая книга уже за полтора месяца, которую я съедаю, очень удивился, насколько круто в меня это попало.
0: Слушателям рекомендуешь?
1: Однозначно.
0: Угу. Аптечку берешь ты с собой?
1: Ну, лекарства какие-то возьму, да. Ну, не прямо аптечку. Угу. Есть точечные, которые мне каждый день надо пить, поэтому...
0: Это что-нибудь от горла, наверное, да?
1: Ну, нет.
0: Ну, нет. Ну, вообще не попал.
1: Холестерин у меня повышен.
0: Кошку не берешь ты с собой?
1: Ой, кошку бы я вообще везде брал. Вот так вот просто бы ходил бы с ней. Но у меня сейчас нет.
0: В первую, знаешь, запустить ее в комнату отеля, и уже все, кошка же должна первой заходить.
1: Да я ее встречать буду, наоборот. Просто родная моя кошечка, любая рандомная. Вообще все равно какая. Просто любая кошечка, заходи.
0: И последний вопрос. Вот есть что-то, что ты берешь свое?
1: Нет.
0: Классический набор получается.
1: Да вообще у меня ничего такого сверхъестественного нет. Мы когда вот с Лерой едем работать, я называю это 30-килограммовой косметичкой, в которой лежит просто у меня брюки, футболка и пиджак, и ботинки. Все остальное это Леры. Вот правда, я очень базовый. И мне мало что нужно прям такого особенного.
0: Скромный и талантливый мой гость, исполнитель Сократ, сегодня в вечернем шоу «Жизнь прекрасна». Сделаем небольшую паузу и продолжим наше общение через пару минут.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Love Radio» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: И снова здравствуйте, говорю я, Александр Ушаков, ведущий вечернего шоу «Жизнь прекрасна» на Волоклав Радио. И также здравствуйте, говорит мой сегодняшний гость.
1: А я говорю здравствуйте, с большим удовольствием.
0: Сократ сегодня напротив меня, и мы продолжаем наше общение. Сократ, ты суперфиналист 7-го сезона проекта «Маска».
1: Да.
0: Ты был в костюме суриката.
1: Филипповичу попрошу добавить. Это важный акцент, который тянулся через весь сезон.
0: Суриката Филиппович, конечно же. Вот расскажи, что было самым сложным для тебя на этом проекте?
1: Дышать.
0: Вот, я это и хочу узнать. Сколько он весит, этот костюм?
1: Ну, в моем случае он, наверное, не такой был громоздкий. Там тяжелее всего весили ботинки и голова. Угу. А все остальное — это была огромная синтепоновая губка, сверху укутанная еще красивой одеждой. И вот это было адом. То есть маска, вот представь, мотоциклетный шлем как будто бы на тебе.
0: Так.
1: Но только у тебя нет никакого козырька, который открывается. Туда никак не поступает воздух. У меня только две точечки на носу и на глазах плотнейшая сетка, потому что не должны увидеть сквозь нее. Ты не дышишь, не видишь еще. А я еще почему-то... Давайте танцевать! Давайте! И все. И вот это, конечно, было самым непростым. Ориентация в пространстве, воздух и движение, которое весили немало с точки зрения ног. Ну, потому что ботинки были здоровы.
0: Да, хорошо. Такой вопрос. Вот вы с другими звездами за пределами съемочной площадки общались? То есть, грубо говоря, ты знал, кто в каком костюме?
1: Никогда. Но только если ты сам начинаешь отгадывать. Ты же участвуешь в этом в конкурсе, пока в гримерке сидишь. Но мы никогда не видели лиц друг друга. Мы заходили всегда в павильон в разное время. Нас заводили модераторы. Mm-hmm. У нас одинаковые были худи у всех. Широкие, большие, чтобы комплекцию не было понятно. У нас были полностью закрывающие маски лицо со светоотражателем. Более того, мы отключали аирдроп на телефонах, чтобы ты не мог по линку определить, кто рядом с тобой, потому как гримерки все плотно друг к другу прижаты, вагончатые такие. Но по голосу, конечно, мы все друг друга поузнавали. Я думаю, достаточно быстро.
0: Наконец-то я услышал хоть что-то. Думаю, ну, слава богу.
1: В первой же передаче я помню момент, когда я только что спел и уходил со сцены, так, и начинал петь «Месяц». Я только строчку какую-то поет, я вот так вот наклоняюсь к своему менеджеру. Воробьева. Но остальных я чуть-чуть посложнее, чуть подольше отгадывал.
0: У тебя была мысль, что я дойду до финала?
1: Я, по сути, свой спортсмен и по прошлому.
0: Так.
1: И для меня, если я захожу в какое-то состязание, давай это так назовем, я автоматически соревнуюсь. Моей задачей минимум было дойти до суперфинала. Я хотел спеть все песни. Дальше мне было не совсем важно именно держать кубок в руке, но если бы так получилось, я был бы, конечно, счастлив. Но мне хотелось просто показать людям музыку разную, которую я в состоянии был исполнить там в разных жанрах или еще что-то. То есть мне интересно было просто быть на сцене.
0: Ну вот так, друзья, если человек сильно хочет, он обязательно добьется. И у нас остался последний важный, главный экзаменационный вопрос, который я задам буквально через пару минут. Оставайтесь с нами.

0: Итак, друзья, вечернее шоу «Жизнь прекрасна», Александр Ушаков и мой сегодняшний гость, исполнитель Сократ, сегодня здесь, и мы готовы задать финальный вопрос, правильно?
1: Давай, задавай свой вопрос.
0: Я тебе дам первый кусок предложения, твоя задача его закончить, как ты хочешь. Жизнь прекрасна, когда...
1: Love Radio.
2: Получили!
0: Это сейчас было приятно, конечно, но все-таки, жизнь прекрасна, когда...
1: Когда есть рядом твоя любимая семья, твоя супруга, твой сын, и вы вместе двигаетесь по этому жизненному пути и желательно как можно дольше.
0: Я же говорил, что все-таки Сократ романтик. И вот он, пожалуйста, финальный ответ. Ну какой, а? И все всегда у нас, конечно же, сводится к семье. Я желаю тебе, Сократ, чтобы у тебя все обязательно прошло круто 20 июня.
1: Спасибо
0: большое. Сольный концерт в Москве. Друзья, я напоминаю, приходите. И в туре, чтобы как минимум вы получили колоссальное удовольствие. Потому что все, что мы делаем, ради этого.
1: Это я обещаю. Мы точно получим удовольствие, даже если там 3 человека придет.
0: Но вы приходите. Приходите обязательно. Все города можно найти в социальных сетях.
1: Да.
0: Правильно?
1: До встречи.
0: Все. Друзья, мы уходим. Всем хорошего вечера. Сократ, спасибо большое, что пришел.
1: Спасибо тебе огромное.

0: все сложится. С новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Данет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Class, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
7: Вечернее шоу «Жизнь прекрасна». В эфире Лав Радио.

0: Это 20.00. Ну что ж, вечернее шоу «Жизнь прекрасно провели», Сократа проводили. Возвращаемся к любимой музыке на волнах Клав Радио, но не тут-то было. Прямо сейчас 20 минут твоих сочных любимых треков, динамичной обработки диджея Лайта в мэшап-миксе Love Power в эфире Love Radio.
1: Love Radio представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

0: Love Power от нашего диджея Лайта, к сожалению, подходит к своему завершению. Это были бодрые 20 минут, ну а теперь пришло время узнать, какие еще треки появятся в течение ближайшего времени.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Ну вот, например, прекрасно.

0: прекраснейшая работа от команды Филат ФКР. Счастье есть в финале часа. Чуть ранее Temp Impala и Jenny Dracula. Ну и после рекламы услышим Анотра с работой Talk to You. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
1: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalieu.rf.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: Бригады Лав Радио.
1: Я видел исследование такое, когда говорят, вот вы все представляете динозавров, такие рептилии, всякие обтянутые кожей, но исследователь говорит, ну на самом деле они по-другому выглядели. Ведь как и человек, если мы возьмем учебник биологии, вот обтянутый кожей, он не так же выглядит, как в жизни. Была же и жировая прослойка, так что вполне вероятно, что вот эти мощные тираннозавры с маленькими лапами спереди.
2: Пузатые были.
1: Были пузанчики такие, да, и вполне себе выглядели достаточно мило.
2: Когда-то на древнеисторических курортах Анталии также на пляже сидели немножко, чуть выкатив кузяку.
1: Чуть-чуть отдыхали. Ручками коктейльчики держали.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: Анна Асти, «Эпилог» в эфире Love Radio. Где далее?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Где далее? Дима Билан, Анна Асти, Сергей Лазарев. И вот лишь малая часть звезд, чьи выступления увидели зрители Big Love Show 2026. Те, кто посетил наш праздник любви и музыки, и те, кто не смог быть в лайв-арене в тот вечер, смогут таки увидеть одно из главных музыкальных событий страны уже в эту пятницу, ну то есть завтра. Шоу покажет телеканал Муз-ТВ. И как обычно, тебя ждут потрясающие спецэффекты, эксклюзивные хореографии, графика, над которой захватывает дух. Начало показа 18:20 по московскому времени. Ставь себе напоминание, чтобы не пропустить возрастное ограничение 16+. Ну а совсем скоро в твоих динамиках Доминик Файк, Baby Doll, Филат Фикерас, «Счастье есть», ну и Кайли Минок поставит точку в этом часе работы 2001 года, самый популярный, на мой взгляд, своей «Can't Get You Out of My Head».
2: Реклама меньше минуты.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

9 вечера на студийных. Продолжаем наслаждаться любимыми треками в эфире Love Radio. Совсем скоро услышим диджея Сикато и румынскую певицу Минелли Yesterday. Андрей Звонкий напомнит о себе треком Shine. Но на старте часа новинка от Тедди Свимса Mr. Know It All. Меня же по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера.

0: Republic, Track and Word в эфире Love Radio только что, где далее также будет много хорошей музыки. Вот какой именно, мы с тобой узнаем прямо сейчас.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу час себе напомнит мод с треком «Намек на нас». Чуть ранее мы вспомним о дуэте Бибер Экса и Faithless New Religion. Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Юли Зиверт новинкой «Газ».
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет тому, кто везет.
0: Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Это вы услышите на прогулке по виноградникам. Это вы услышите, когда спуститесь в бочкохранилище. Это вы попробуете в наших дегустационных залах. А это слышим мы каждый день в нашем ресторане. Не хватает только вас. Шато Деталю. Геленджик. Фадеева 52А. Узнать больше можно на chateaudetalu.rf.
4: Телефон рекламной службы Love Radio в Туапсе 8 938 53 59 59 3.

0: lovradio.ru.
1: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
0: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
3: Телефон рекламной службы «Лав» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: и Сюзанна, гипнозы, только что в эфире Love Radio, где далее?
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Где далее, буквально через пару секунд, мод с треком «Намек на нас», Мадонна напомнит о себе работой Masterpiece, ну а точку в этом части поставит работа 2008 года выпуска от Яна Керри «Keep on Rising».
1: Love Radio.
2: Зелен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

Москве 22:00. И этот час тоже не обойдется без любимых работ. Совсем скоро Naughty Boy, Sam Smith, Егор Крид, Arctic Asti, Sombor, Marshmallow напомнит о себе. Но на старте часа дуэт Леони и Калума Скотта с треком Stay. Меня ж по-прежнему зовут Александр Ушаков. Всем огромный привет и отличного завершения дня.

0: его версия знаменитого творения под названием «Someone Like You». Адель только что в эфире Love Radio. Ну, это я шучу, конечно, какая версия. У него самобытная песня получилась. И мы ее только что послушали, а далее расскажу о других треках этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках очаровательнейшая Лера Бервулф с работой «Феникс».
2: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
0: Чуть ранее команда BTS напомнит о себе треком Swim. Ну а через несколько минут в твоих динамиках диджей Эбен с треком Hello. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

Сердце шипы, тебе его трудно держать. Тут в выборе я или ты, готова сама проиграть. Ты не утони в пустоте.

0: просто скажи.
1: Алиса, включи Love Radio.
2: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
0: Для лиц старше 16 лет.
3: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: только что почему-то пришел мне на ум, а это на самом деле Леонид Руденко и «Аритмия». Зачем такая любовь? В эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Буквально через пару секунд в твоих динамиках появится Даррен Хейс с работой «Strange Relationship». Биби Рекса напомнит о себе шикарным, на мой взгляд, творением с точки зрения текста «Self-Control». Ну и Бирвулф Лера поставит точку в этом часе работы «Феникс». Я же Александр Ушаков, прощаюсь с вами до завтра. Завтра будем подводить итоги в чарте Big Love 20. Не забывайте, с 6 до 8. Ну и, собственно, всем отличного завершения дня и легкого пробуждения в эту пятницу. Пока-пока.
2: Love Radio.

0: baby, you got a bright future behind you.
1: Утреннее шоу «Красавцы Лав Радио».
2: Обсуждаем, берут ли вообще девчонки в современных реалиях мужскую фамилию себе. Денис пишет, почему-то все девушки, с которыми был в отношениях, применяли мою фамилию. Примеряли, наверное. Даже в социальных сетях меняли
3: вот это уже психологическое давление.
2: Свою на мою фамилию. Для меня это было как-то не по себе. Светлаков моя фамилия.
3: Интересно, у вас был диалог такой, Денис, с женщинами? Ты что, со мной только из-за моей фамилии? Хочешь фамилию? Светлаков себе взять.
1: По будням с 7 до 11 в эфире «Лав Радио». Для лиц старше 16 лет. Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
4: Телефон рекламной службы «Лав Радио» в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

Вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Ви.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы «ЛАВ» радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: ваши минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

час ночи. Радио. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.

0: Реклама. Пластическая и реконструктивная хирургия лица и тела в Геленджике. Клиника «Ланцет». Первая береговая линия. ВИП-палаты. Высокотехнологичные операционные. Личный менеджер по сопровождению. 8 800 500 0203. Клиника «Ланцет».
1: Телефон рекламной службы ЛАВ. Радио в Туапсе. 8 938 53 59 59 3.

0: больше минуты.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Лига чемпионов. Финал. Только в ОККО. Главный матч года. Сможет ли Париж защитить титул? Или главный трофей Европы поднимут над головой новые чемпионы Англии? ПСЖ Арсенал. 30 мая в 19:00. Эксклюзивно в ОККО. 18+.